Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, пройдут небольшие дожди. Ветер умеренный, порывистый. Температура воздуха составит от 18 до 23 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет преимущественно малооблачно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 19 до 24 градусов по Цельсию.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем стоит знать некоторым белорусам и как ровная осанка помогает человеку.
0: Новости.
1: Президент Беларуси провел встречу с руководителем Коммунистической партии России Геннадием Зюгановым. Наиболее весомыми темами переговоров стали военные действия на Украине, экологическая обстановка и малоуправляемое развитие искусственного интеллекта. Также Геннадий Зюганов вручил Александру Лукашенко Ленинскую премию Центрального комитета Коммунистической партии России. Фракция присуждает такую награду за особый вклад в утверждение принципов справедливости и гуманизма, успехи в производственной, культурной и социальной практике. Власти Беларуси рассчитали суммы имущественных налогов для физлиц за прошлый год. Об этом рассказали в Министерстве по налогам и сборам. Посмотреть показатель можно через систему ЕРИП с помощью своего учетного номера плательщика. Также сумму платежа разместят в личном кабинете плательщика на сайте МНС. Кроме того, ведомство отправляет извещения с помощью почты, в том числе электронной. Напомню, заплатить единый имущественный налог нужно не позднее 16 ноября.
0: К новостям в мире.
1: США могут не передавать Украине технологии создания ракет для комплексов Patriot по одной причине. Об этом пишет американское издание The Atlantic. По информации журналистов, производители из Соединенных Штатов опасаются, что официальный Киев сможет удешевить производство перехватчиков. В таком случае компании могут потерять значительную долю заказчиков и, соответственно, прибыли. Напомню, США пока не дают Украине лицензию для выпуска передовых ракет. К новостям регионов. Власти Минской области устранили основные последствия недавнего шторма. Об этом сообщил председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко. По его словам, к работам привлекли почти 2000 человек и сотни единиц техники. Специалисты восстанавливали электроснабжение локаций, пострадавшие здания и сооружения, а также убирали упавшие деревья с дорог. Глава центрального региона поблагодарил ответственные службы за оперативность и призвал быстро устранить оставшиеся последствия стихии. И в завершение выпуска. Правильная осанка помогает человеку принимать более выгодные решения. Так считает группа ученых из Канады. В их эксперименте принимали участие около 200 человек. Им нужно было пройти испытание со все увеличивающейся, но исчезающей наградой. Исследователи пришли к выводу, что добровольцы с прямой спиной рисковали чаще, однако более взвешенно. В итоге такие люди заработали больше бонусов. Ученые полагают, что ровная осанка помогает человеку чувствовать себя лучше и усиливает чувство гордости. Это и поддерживает умственные процессы.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 96 копеек, евро 3 рубля и 42 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: Итак, 7 часов и 10 минут. Минск, привет,
2: привет. Салют,
1: доброе утро. В эфире Женя Тихонов и Юлия Умарова.
2: Вторник, и, если честно, понедельник уже позади. Это главное, что можно было сказать хорошего с утра пораньше. Но я приберегла еще кое-что получше, Женя.
1: Заинтриговала, ну выкладывай.
2: Ну знаешь, как, кто сегодня самый умный?
1: Кто?
2: Мы с тобой, да. Все, кто сейчас нас слушает.
1: Ну слушай, лезть с утра — это всегда очень приятно. Но вот почему?
2: Потому что ученые выяснили, пик ясности головы у человека случается именно во вторник утром. В понедельник мы просто приходим в себя, а сегодня мозг уже готов щелкать задачи как орешки.
1: О, главное — добраться будет до работы. То есть, получается, вторник — это такой, скажем, спортивный режим для нашей головы?
2: Ага. Так что включаемся все, друзья, и не боимся браться за сложное. Все получится быстрее, чем кажется.
1: Ну что ж, хороший повод выдохнуть и просто начать. Мы с вами на Минской волне. Поэтому слушайте, улыбайтесь и не торопитесь. Утро есть утро. Ну, а погода погодой. Давайте с ней и разберемся.
0: О погоде.
1: По данным Белгидромет Беларуси, сегодня ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха утром и днем будет колебаться от 19 по северо-западу до плюс 29 по юго-востоку.
2: Столице сегодня стоит ждать также переменную облачность. Местами по городу пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. Температура воздуха утром от 18 до 21, днем до плюс 23.
1: Ну, слушайте, приемлемо, непривычно.
2: Пойдет.
1: Даже. Да, где-то на 10 градусов меньше, чем мы уже привыкли, но на самом деле и осень-то уже скоро. Ну, а чтобы продлить лето, мы начнем с этого плана.
2: Звезды, как говорится, показывают, а мы рассказываем. Что ждет каждый знак зодиака в этот вторник, узнаем под конец часа.
1: Также сделаем ваш кофе особенным с нашим рецептом в середине часа.
2: Это нам надо все. И оказывается, правило для всех, но не для всех. Особенно если у вас есть яхта за 400 миллионов. Что случилось между Марком Цукербергом и его судном, расскажем уже совсем скоро.
1: Ну, если там яхта начала суд против Марка Цукерберга, это будет крайне интересно.
2: Ну, у нас нет яхты, нам не о чем переживать. Только переживаем за то, чтобы все были бодрые и веселые с утра во вторник.
1: Да, для этого на всякий случай у нас всегда припасена отличная музыка на МВ-радио, так что включайте погромче и просыпайтесь вместе с Минской волной.
2: Доброе утро, страна.
0: Слушаем наше на МВ Радио.

0: на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
2: Без возрастных ограничений.
3: Колбаса без сои.
4: Рулька без консервантов.
3: Копчености без неоднозначных Е-добавок.
4: Эти и другие деликатесы открытого акционерного общества «Копельское» подготовлены в качестве подарка к большому юбилею.
3: 22 августа город Копель готовится отмечать 1020 лет со дня основания. Продукцию ОАО «Копельское», в составе которой лишь натуральное мясо и специи, можно купить в магазине «Пятачок» города Кополя и других торговых объектах Копельского и Клецкого района.
4: ОАО «Копельское» – агропредприятие 21 века.
5: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
6: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
5: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
6: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
5: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествие легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё – значит лучшее. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Пока, друзья, мы все переживаем, что доллар скачет, погода как-то меняется, кто-то воюет, кто-то мирится. Есть и те, кто просто на яхте катается и даже не замечает, что вокруг тонут. В общем-то, новость, которая могла бы быть сюжетом для фильма, а теперь это повод для скандала. Рассказываем. Яхта Марка Цукерберга, помните такого?
2: Ну да.
1: Та самая.
2: Facebook.
1: 300-миллионная, да, лаунчпад попала в историю на Аляске.
2: Да, я тоже вспомнил краем уха, что слышал подобное. А говорят, что вроде какая-то лодка утонула,
1: вот
2: правда?
1: Вот именно, представь, 21-футовая лодка посреди Аляски. Топливо закончилось, люди на борту, полная беспомощность. Они подают сигнал бедствия, и кто оказывается ближе всех?
2: Я так понимаю, Цукерберг?
1: Именно, да, 387 футов роскоши стоимостью почти 400 миллионов долларов. И что вы думаете, друзья? Она не пришла на помощь, просто стояла в воде и ничего не делала.
2: Осуждаем, в любом случае, как бы там ни было, но... Буду надеяться, что кто-то спас эту ситуацию.
1: Да, небольшой крупный круизный лайнер оказался рядышком. Вот он и подошел.
2: Ну, я так подозреваю, что тут уже пресс-служба Цукерберга начнет отмазываться, верно?
1: И
2: что говорят в таком случае? Что лодка была не в опасности или как?
1: Все как по нотам. Представители компании заявили, что лодка не находилась в непосредственной опасности. Но по морским правилам любое судно, которое находится ближе всех к терпящим бедствия, обязано направиться на выручку. Это как закон.
2: Так, а вот сейчас я немножко покопался в интернете, и вот, наверное, самое смешное, что я нашел. Они прислали официальное сообщение, что в момент инцидента ни Цукерберга, ни его семьи на яхте не было. Мол, если бы он там был, он бы точно прыгнул в воду и всех спас. Ну, как Иисус, наверное. Ну, вы же понимаете, что мы все в это якобы верить должны.
1: Ну, конечно, конечно. Миллиардер бы лично прыгнул спасать бедную лодку. Только в тот день его, к сожалению, не оказалось. Невероятная
2: Подождите,
1: история.
2: А что это? Лодка просто решила взять и погулять без него? Что ли?
1: Вот,
2: я вот
1: да,
2: не понимаю.
1: Вот, понимаешь, и получается, что правила для всех одни, но, как мы видим, для яхт уважаемых людей их можно и не соблюдать.
2: Ну да, получается так, что все мы, конечно же, равны, но некоторые равнее. Ну ладно, давайте вернемся в наши
1: Хорошо,
2: широты.
1: Хорошо, что лодку спасли, и на этом закончим, да.
2: Да, это точно. Но на помощь всему белорусскому народу, конечно же, музыка на МВ-радио, так что не грустите, а лучше делайте приемники погромче.

0: Бесплатное утро на МВ Радио.
1: Утро, солнце уже стремится к зениту, а хочется не просто взбодриться, а получить настоящее гастрономическое удовольствие. Знакома вам такая
2: конечно,
1: ситуация?
2: Конечно, особенно это актуально, когда классические американо или наш капучино уже приелись.
1: Ну да.
2: Вроде кофе хочется, а попробовать что-то новое больше и силой туда тянет. Угу. Со вкусом проверенного. Ну, просто сил нет, давай уже освежаться.
1: Да, тут на помощь приходит к нам внезапно магия из Вьетнама. Да. И нет, это никакое не вуду или что-нибудь в этом роде. Вот представь, густой бархатистый эспрессо и нежный пломбирный вкус сгущенки.
2: Слушай, звучит уже как десерт, да. Даже, а не напиток. Но это самый настоящий кофе со льдом по-вьетнамски. Главный секрет тут не перемешивать все сразу.
1: Поэтому делаем следующим образом. Сначала готовим наш классический, уже полюбившийся эспрессо, угу. И охлаждаем его. На дно стакана кладем пару ложек сгущенки, сверху аккуратно по ложечке вливаем кофе, чтобы получились красивые слои. И, пожалуй, главный штрих здесь, это, конечно же, лед.
2: А сгущенка рогачевская или глубокская?
1: Это в зависимости от того, вы в Южном Вьетнаме живете или в Северном Вьетнаме.
2: Но это все дело вкуса. Знаешь, кто-то любит погорячее, кто-то послаще. От этого, я так понимаю, и количество сгущенки разнится.
1: Да, абсолютно точно.
2: Это решается просто. Добавляем еще туда молока или сгущенки. Вот, на ваш вкус все.
1: Да, то есть получается, что у нас вот такая вот мощная горечь эспрессо пробивается сквозь сливочную сладость. Ну а тот самый лед делает этот дуэт освежающим. Причем невероятно. То есть, грубо говоря, это идеальный компаньон для нашего жаркого лета.
2: Хорошо звучит, насыщенно, холодно, сладко. Но это не просто кофе, это все равно для меня больше как десерт и маленькое путешествие заодно в Ханой за одну минуту. В общем-то, будем пробовать, будем экспериментировать.
1: Ну а мы сегодня будем пить его вместе с вами за наше доброе утро и продолжим бодриться с отменными песнями на МВ-радио. Ну а после погадаем вам на нашей, скажем так, кофейной гуще, точнее, в нашем гороскопе на удачу.
2: Не расходимся.

0: Гороскоп на удачу.
1: Утро, друзья, время, когда мы еще можем выбрать, каким будет этот день. Звезды говорят, что выбор есть у всех и всегда, поэтому узнаем свое распределение ролей прямо сейчас.
2: С другой стороны, если мы узнаем наше распределение ролей, нам будет намного проще их менять,
1: конечно,
2: если они нам не понравятся.
1: Идти по сценарию будет проще, да.
2: Да, но с другой стороны, раз уж мы родились под определенным созвездием, то, собственно, наматываем на ус. Итак, овны, сегодня важно не поддаваться импульсивным порывам и дать себе время на размышления перед принятием любых решений.
1: Да, чтобы никакой горячки не было. Тельцы, не пытайтесь форсировать события. Все сложится наилучшим образом, если вы будете действовать без суеты.
2: Близнецы, постарайтесь расходовать свое внимание избирательно. Не перегружайте день слишком большим количеством встреч и пустых разговоров. Берегите свой фокус.
1: Раки, прислушайтесь к своим физическим потребностям и не перегружайте организм лишними делами и заодно чужими заботами.
2: Так, в общем, уже два знака подряд.
1: Говорят,
2: не перегружаться.
1: Еще разобраться.
2: Львы, сегодня стоит воздержаться от стремления все контролировать и не брать на себя слишком много задач.
1: И лев в этой коалиции тоже. Девы, день подходит для того, чтобы методично закрыть парочку мелких, но давно зависших вопросов. Без спешки никуда не торопитесь, а то успеете.
2: Весы, избавьтесь от

0: мелких неудобств в пространстве вокруг себя, будь то сломанные вещи или, скажем так, загроможденный проход.
1: Скорпионы, не растрачивайте энергию на попытки переубедить кого-то или доказать собственную правоту. Практичный и хладнокровный взгляд, как у ягуаны, на вещи поможет легко разрешить любой возникающий вопрос.
0: Стрельцы, сфокусируйтесь на доведении до конца тех дел, которые вы начали ранее, не отвлекаясь на новые заманчивые идеи.
1: Козероги, ваш день требует гибкости в планах. Если что-то идет не по сценарию, не пытайтесь продавить ситуацию силой.
0: Водолеи. Хороший день для того, чтобы упорядочить свои повседневные привычки и сделать свой быт чуть удобнее.
1: И рыбы наши. Сосредоточьтесь на сохранении собственного эмоционального спокойствия и не погружайтесь в чужие переживания.
0: Вообще, на самом деле, как-то в этот раз получился у нас...
1: Эгоистичненько немножечко,
0: возможно, но не эгоцентрично, что очень важно. Поэтому заботьтесь о себе. И даже если вам не нравится гороскоп, возможно, придумайте свой там, где вам точно везет. И главное, по этому гороскопу действуйте. Ну а мы действуем по нашему стандартному плану. Сначала небольшая музыкальная рекламная пауза, а уже после ждем Артема Титова в нашей студии для того, чтобы узнать самые свежие и актуальные события с полей мира.
1: Наши двери в студии открыты, поэтому, да, дожидаемся. И самые свежие актуальные новости будут совсем скоро.

0: Бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Лето звучит на Минской волне. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 19 градусов по Цельсию. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, сколько лесных пожаров произошло в Беларуси и над каким проектом работает Япония.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил лидера Чада с Днем независимости этой страны. Глава нашей республики отметил, что африканское государство успешно поддерживает свой суверенитет уже более 60 лет. Александр Лукашенко подчеркнул, официальный Минск желает развивать сотрудничество с Нджаменой во многих сферах. Политик уверен, что такое взаимодействие принесет пользу обеим странам. Президент пожелал Махамату Идрису Дебби Итна здоровья и успехов в работе, а жителям Чада мира и благополучия. Более 30 лесных пожаров ликвидировали в Беларуси за прошлую неделю. Такой информацией поделились в Министерстве лесного хозяйства. Как отметили в ведомстве, общая площадь огненных инцидентов превысила отметку в 12 гектаров. Большинство возгораний зарегистрировали в выходные. Потому специалисты призывают белорусов строго соблюдать ограничения и запреты на посещение зеленых массивов, как и правила пожарной безопасности.
0: К новостям в мире.
1: Некоторые регионы Испании вводят режим чрезвычайного положения из-за грядущего солнечного затмения. На такую меру уже пошли власти как минимум 8 провинций и автономных сообществ. Причиной этих решений называют наплыв туристов. На территории Испании астрономическое явление будет видно довольно хорошо, потому туда едут заинтересованные люди. Однако администрации регионов опасаются, что большое количество путешественников увеличит риск возникновения лесных пожаров и других инцидентов. Напомню, солнечное затмение произойдет завтра. В Беларуси оно будет заметно лишь частично и только вечером. Новостям регионов. Глава Коммунистической партии России Геннадий Зюганов посетил с рабочим визитом Минскую область. В частности, политик встретился с председателем Минобласполкома Алексеем Кушнаренко. Вместе они возложили цветы к кургану славы. В мероприятии также приняли участие представители администрации Центрального региона Коммунистической партии России и Беларуси. После церемонии высокопоставленные гости изучили процесс реконструкции мемориального комплекса. И в завершение выпуска. Япония продолжает развитие собственной системы спутниковой навигации. Об этом пишет агентство ТАСС. Недавно страна восходящего солнца вывела новый модуль группировки на орбиту Земли. Таким образом, комплекс состоит из 5 спутников. Официальный Токио рассчитывает нарастить их количество вдвое в течение 10 лет. Позже Япония намерена полностью перевести свои вооруженные силы и спецслужбы на собственную систему геопозиционирования.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 96 копеек, евро 3 рубля и 42 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
4: А мы уже набрали высоту. Улетное утро на связи. Всем привет.
5: Доброе утро.
4: Доброе. 8:09. Кто-то уже на работе, кто-то только выехал, а кто-то уже второй круг по городу наматывает, потому что пробки – это наше все. И вот новость специально для тех, кто сейчас как раз на подъезде к центру.
5: Да, у нас есть важное объявление, причем дорожного характера. В Минске на пересечении проспекта Пушкина и улицы Плитыцкого вернули вафельную разметку. Да, ту самую желтую сетку, которая не дает вам выехать на перекресток, если впереди затор.
4: Да, я как раз там на днях проезжала. Камеры следят за этим перекрестком 24/7. Так что, если решите рискнуть и выехать на сетку при заторе, готовьтесь к штрафу от 5 до 20 базовых величин. А если создадите аварийную обстановку, не дай бог, могут и прав лишить.
5: Так что, дорогие водители, учитывайте эту информацию. Лучше постоять лишнюю минуту на светофоре, потому что мы все же знаем, утро, оно и так, скажем, нервное.
4: Не надо добавлять себе приключений.
5: Абсолютно точно. Ну, а мы желаем вам безопасных дорог, конечно же, и чтобы пробки сегодня были только под вашу любимую песню.
4: Ну, а мы поделимся планами на ближайший час, чтобы он прошел насыщенно. На самом деле, насыщать будем его фирменной игрой, шифробот. Разгадаете шифр, и ваш выходной точно будет в ботаническом саду.
5: Ну, не только, оказывается, мы также и в Беларуси гадаем, что будет с долларом. Оказывается, в Америке тоже все очень неспокойно. Подробности в середине этого часа.
4: Если вы думали, что вторник это просто еще один рабочий день, то вы глубоко ошибались. Расскажем, что можно отметить сегодня, 11 августа.
5: Ну а пока отмечаем то, что хорошее настроение в эфире, как и Юлия Умарова и Женя Тихонов. Поэтому запускаем музыку для того, чтобы сделать его еще чуть выше.
4: Хорошего дня и ровных дорог!

0: Бортовой журнал.
1: А заметили ли вы, как быстро у нас идет август? Да, на этой неделе, оказывается, мы пересечем его середину. И надо бы последний месяц лета провести так, чтобы мы его точно запомнили. Ну и помолодели, пожалуй.
2: Ну, ты многого хочешь, Женя. Но ты к месту сказал, ведь сегодня отмечается день второй молодости. Это не значит, что морщинки от смеха сегодня уйдут, а цифра в паспорте сменится на заветные 18. Время неумолимо. Мы больше про другое. Про то, что в любом возрасте можно быть живчиком. С таким количеством сил, что молодые еще обзавидуются.
1: Да. Потрясающее состояние, когда на все хватает сил, энергии, а главное желания. Рано или поздно такой момент, кажется, наступает абсолютно у всех. Ну, нам с Юлей пока до него далековато. Но давайте так, что мы будем пользоваться благами нынешней молодости, а лучше продолжим нашу первую. В конце концов, молодость, какая бы по счету она ни была, это состояние души, нежели какая-нибудь там цифра в паспорте.
2: Да, друзья, поэтому живем и живем и еще раз живем.
1: Все по заветам Олечки Бузовой.
2: Да, друзья, но еще есть сегодня в календаре праздник такой непростой, день мусорной еды. Не подумайте, это не про то, что вы уже выкинули, а про не самую здоровую еду. То есть та, что не несет в себе полезного, нужных калорий. Например, все то, что мы называем фастфудом, да? Снеки, сладости, вообще все то, что нам мама долго запрещала покупать в детстве.
1: Да, но дело в том, что сейчас-то мы взрослые и можем себе ее позволить. И бывает, иногда ею увлекаемся. Иногда бывает даже, может, себя и сдерживаем в чем-то. Но смотрите, это как в старом диалоге. Нельзя, а если очень хочется, ну, если очень хочется, то тогда можно. Уже можно, да. Надо давать себе такую маленькую передышку, послабление от разнообразных диет. Девушки любят на них сидеть. Почему бы, допустим, это не съесть маленький там бургер какой-нибудь, да? То так и в веселый дом можно приехать.
2: Хорошего всего в меру, я постоянно это говорю.
1: Умейте себя баловать, как это делаем мы для вас сегодня. Сегодня фастфуд мы разрешаем.
2: Официально. А также нам пришло сообщение. Здесь спешат поздравить Елену от всей семьи и бесчисленных друзей. Сегодня день рождения у великодушного, светлого человека, который всегда рядом.
1: Чья доброта и отзывчивость всегда будет для нас примером. Это вот пишут ее друзья. Наверное, все сговорились. Может, даже целый мир написал.
2: Значит, человек хороший.
1: Естественно, скорее, плохим людям такого не желают. Поэтому желаем ваши новые 18 лет никогда не меняться и духом быть такой же сильной и любвеобильной. Поэтому любим вас и скоро приедем к вам на празднество.
2: Отлично вам провести этот день, Елена. Поздравляем от всей нашей большой команды. И в честь дня рождения ставим песню, которая носит название «Которая была с тобой». Пусть с вами всегда будут те люди, от которых приятно получать поздравления.

0: на Минской волне. Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла. Торчик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер. Открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
0: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление – строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.ru

0: Разбор полетов.
1: Не только у нас в обменниках, глядя на курс доллара, который то падает, то растет, возникают вопросы. Мы не понимаем, как это происходит, но оказывается, не мы одни. Даже в Америке уже какая-то суета и досмута происходит.
2: И в этот раз из самых верхушек Джейми Даймон, финдиректор J.P. Morgan, главного держателя активом планеты, сказал вещь, что волосы дыбом становятся. Он сказал, что доллар может потерять статус резервной валюты. Но не завтра, еще нужно подождать лет так 40. Да. А и Америка тогда перестанет быть главной военной и экономической силой. Вот тогда мы все и приедем.
1: То есть он сказал очевидную вещь, но, видимо, очень громко, чтобы все подумали, будто он что-то знает. По факту классика. Ну, он такой, мы невероятно устойчивы, но сейчас все иначе. Надо быстро брать себя в руки. Ну, ему бы мотивации в интернетах писать, а не вот такие вещи говорить.
2: Ну, а если серьезно, на нас это скажется? Я уже чую вопросы от наших слушателей. Мы ж привыкшие, да, в голове автоматом переводишь. Цена в долларах, умножаешь на курс, потом делишь пополам, потому что зарплата не резиновая. Да. А если доллар уже не главный?
1: Да, вот представь, ты видишь ценник, а там, к примеру, юани или дирхамы, к примеру, какие-нибудь, и просто встаешь в проходе и не знаешь, радоваться или плакать, потому что считать в уме по-новому, ну, наверное, это уже какой-то не финансовый анализ, это больше так разминка для
2: мозга.
1: Ну, знаешь,
2: 40 лет все-таки это срок.
1: Ну да.
2: Либо мы научимся считать в новой валюте, либо к тому времени вообще все расчеты будут делать нейросеть за нас. Мы просто будем показывать пальцем на экран и говорить: одобряю.
1: В общем, Даймон нас предупредил. А мы, как и всегда, услышали, покивали и пошли дальше себе переводить белорусские рубли в доллары, наоборот, по привычке, потому что, ну, скажем так, перестраивать калькулятор в голове сейчас как-то лениво с утра.
2: Да и не время. Вывод простой. Пока Америка держится, держится и наш внутренний конвертер. Не держится, ну, будем учить таблицу умножения заново, что ли. Или просто попросим у Даймона денег. У него-то они точно есть.
1: Да, в отличие от нас, он точно знает, что будет через 40 лет. Мы же не знаем, что будет минут через 40. Хотя, на самом деле, пока что погода более-менее нормальная, курс пускай и неспокойный, но мы рекомендуем никому не паниковать. А главное, готовить ваши смартфоны, потому что совсем скоро мы начинаем нашу фирменную игру «Шифробот».
2: Пока идем ровно, да, волны нас не качают, а значит, будет качать музыка.
0: Трек с белорусским акцентом.

0: Шифробот. Эх, лето! Как много в этом коротком слове. И жаль, что, конечно, сам сезон не очень долгий. Но мы планируем его продлить. И, как всегда, с помощью нашего подарка в розыгрыше «Шифробот».
1: Да, друзья, как наша игра «Шифробот», так и подарок. Наш партнер — это биологическая необходимость находиться поближе к природе.
0: Ага.
1: А именно поэтому 15 и 16 августа Ботанический сад приглашает на грандиозное закрытие юбилейного сезона семейного фестиваля «Букидс». «Букидс» — это настоящий мегаполис профессий для детей. Ваш ребенок получит трудовую книжку, освоит любимое дело и даже заработает первые игровые деньги и сдаст на права.
0: В программе тест-драйв сотни профессий, кинотеатр под открытым небом, VR-зона и детский маркет. Ну а для родителей турнир по бадминтону. Поэтому подарите детям лучшее приключение этого лета и встречаемся с вами на Букидс. Напоминаем, что несмотря на то, что победитель у нас сегодня будет только один, этот пригласительный рассчитан на семью из двух взрослых и двух детей. Так
1: прекрасно.
0: Что все замечательно, полный комплект.
1: Целым семейством можно отправиться и провести последнюю половину этого месяца, сезона жаркого. Но для того, чтобы забрать подарок в свои руки, в свою семью, нужно будет последовать нашим правилам.
0: Все в дом,
1: а
0: все
1: именно,
0: в дом.
1: Заходите уже в наш дом, это «Минская волна», Инстаграм, у нас яркий малиновый логотип.
0: Наши двери открыты.
1: Не заметить среди многих. Смотрите последнюю сторис и угадывайте, что мы хотели сказать в виде эмоджи.
0: Итак, эмоджи всего 4, они кое-что обозначают, и на сегодня это у нас поговорка. Это
1: фразеологизм.
0: Да, как только вы отгадаете, что мы попытались сегодня зашифровать, то ваши варианты ответов мы ждем на Viber, Telegram 8029 10 10 307, а также можете отвечать в нашем Инстаграме. Но не забывайте, что пометка вашего номера в Инстаграме — это очень важно. Кстати, сегодня мы ищем человека под номером 15, и ему отдаем этот билет.
1: Окажетесь таким и заберете билеты. Друзья, полетели искать победителя. Ну а вы не теряйте время зря.

0: Шифробот.
1: Все в этом мире, друзья, временно, как и наше время, и наша игра. Она подошла к своему заключению, и время выбирать победителя. Имя мы его уже знаем, а

0: пыталась огласить на всю страну.
1: Как мы знаем, что каждое действие имеет противодействие, а если вы что-то делаете, то это всегда имеет последствия, ну или, допустим, какие-нибудь траты. Сегодня последствия у нас очень хороши. Мы искали сегодня человека под номером 16.
0: 15.
1: Подожди, 14, 16.
0: Точно. 16 это много, был 15-й, и мы его нашли.
1: Верно так, точнее мы нашли ее, Викторию, который, номер которой заканчивается на 9782, как ты правильно меня поправила, 15-ю мы сегодня искали, мы ее нашли, и главное, отправляем ее по правильной фразе, которая сегодня была такова: лес рубят, щепки летят.
0: Виктория, да, вы просто уникум, вы одержали победу в нашей игре, сегодня вам повезло, и 15-го, и 16-го. 16 августа Ботанический сад приглашает на грандиозное закрытие юбилейного сезона семейного фестиваля «Букиц». Это настоящий мегаполис профессии для детей. Ваш ребенок получит трудовую книжку, освоит любимое дело, заработает первые игровые деньги и даже сдаст на права.
1: В программе тест-драйв сотни профессий, кинотеатр под открытым небом, VR-арена и детский маркет. А для родителей турнир по бадминтону. Поэтому подарите детям лучшее приключение этого лета. Встречаемся на Букиц.
0: Ну и уже через несколько минут будем встречаться с Артемом Титовым. Он готовит свежий выпуск актуальных новостей, поэтому никуда не расходимся, дожидаемся и слушаем музыку.
2: Заряжаемся.

0: Музыкальная волна вашего настроения. Реклама на Минской волне.
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами Ясно для каждого.
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Слушаем наше на МВ-радио.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что разрабатывают в Беларуси и кому не стоит пропускать завтрак.
0: Новости.
1: Власти Беларуси намерены развивать инфраструктуру для зарядки электрокаров. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ содержит ряд новшеств. Например, правительство определило второго госоператора, кто ответственен за установку и обслуживание медленных зарядных станций. Такой компанией стал Белтелеком. Также правовой акт устанавливает места размещения комплексов для городского электрического транспорта. Проект по цифровизации передвижной торговли реализуют в Беларуси. Об этом рассказали в Министерстве связи и информатизации. Как отметили в ведомстве, речь идет об улучшении будущей платформы «Умный город и регион». Новый функционал позволит информировать сельских жителей о прибытии автолавок, их задержке или новых маршрутах движения. Специалисты уверены, что такое решение будет полезно как обычным людям, так и бизнесу. Сервис начнут тестировать в Гродненской области в конце следующего года.
0: К новостям в мире.
1: США значительно истощили свои запасы мобильных противотанковых комплексов «Джавелин». Соответствующую информацию можно найти в отчетах Пентагона. Например, ведомство профинансировало закупку более чем 9 тысяч ракет. Предположительно, это количество снарядов официальный Вашингтон ранее передал Киеву. Однако теперь американским производителям нужно как минимум несколько лет для выпуска большей части заказов. Боеприпасов. К новостям регионов. Новые молочно-товарные комплексы продолжают строить в Минской области. Например, один из таких объектов возводят в Смолевичском районе. Будущая ферма сможет вместить около 1000 коров красной породы. Они производят больше молока по сравнению с обычными животными и более высокого качества. Проект уже выполнили свыше чем на 70%. Комплекс рассчитывают ввести в эксплуатацию до конца года. Также в Смолевичском районе завершается строительство 3 объектов для содержания телят. И в завершение выпуска. Завтраки помогают поддерживать психологическое здоровье подростков. Так считает группа ученых из Китая. Они изучали состояние более чем 2500 ребят. Специалисты обратили внимание на тех несовершеннолетних, кто редко ел утром. У таких участников исследования риск появления психологических нарушений был выше, вплоть до 4 раз по сравнению с другими группами. Ученые объясняют эффект тем, что благодаря завтраку тело подростков получает важные для полноценной работы питательные вещества.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 96 копеек, евро 3 рубля и 42 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей!
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Влетаем в новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ-радио.
5: Утро доброе, 9 часов и 8 минут.
6: Доброе.
5: Вас встречает улетное утро, и мы все куда-то бежим в нашем бешеном мире. И в этом бесконечном списке дел еще и пытаемся оставаться молодыми и красивыми. А знаете, в чем секрет? Исследования подтвердили, чтобы скинуть 10 лет на уровне клеток, достаточно бегать. Кстати, не уточняется, куда и откуда.
6: Да, 30-40 минут 5 раз в неделю, и ваши клетки стареют медленнее. Биологический возраст становится явно моложе паспортного на целый десятилетия. Тем более, что мы сегодня празднуем день второй молодости. Это очень даже хорошо.
5: Вот очень кстати. Бег, конечно, не панацея. Если вы спите по 4 часа и жуете бутерброд на бегу, то никакие километры вас не спасут. Но, знаете, может, это все-таки знак.
6: Знак к чему, мне интересно?
5: Знак просто взять кроссовки и бежать по своим делам.
6: Интересно, а что, если просто это опаздывающий на свой транспорт человек? Это
5: все
6: тоже
5: равно
6: делает
5: молодеем.
6: Его?
5: Все молодеем. Равно красивее.
6: Ну, определенно. Да. Сигнал от вселенной, поэтому просто берем и делаем. И пусть ваши не неделя начинается планово, так что
5: и, кстати,
6: можете в планы внести
5: да.
6: уже и бег тоже.
5: Кстати, о планах обсудим, какой трек станет нашим венцом эфира уже под конец часа. Будем выбирать, какой больше нам сегодня нравится. Можете сделать свой голос и отдать его в Инстаграме, в опросники, в сторис.
6: Ну, а также не забывайте то, что у нас ждет еще и игра «Вылетит и поймаешь». Просто мы очень сильно хотим отправить вас в дельфинарий.
5: Ну, а если хотим, то и сделаем. Напоминаем, если вы вдруг забыли, мы Юлия Умарова и Женя Тихонов, ваши личные спонсоры отличного утра на МВ-радио. А еще музыка у нас отменная.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Итак, водители, пешеходы и просто проснувшиеся добрые люди. Лето, жара, и тем более утро, думать не хочется, а мы и не заставляем. Просто сыграем с вами в самую легкую игру этого дня, чтобы утро стало еще бодрее и добрее.
2: Для тех, кто нас постоянно слушает, уже знают, что эти слова прекрасно сопоставляются с рубрикой «Вылетит и поймаешь». Да. Правила мы объясним немножечко позже. Сначала небольшой такой вот приятный
1: тизер,
2: момент.
1: Давай.
2: Да, и мы советуем не упускать возможность прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге, в дельфинотерапии и даже в призовой игре. Минский дельфинарий несет добро, радость и объединяет сердца.
1: И теперь, когда подарок никакой не секрет, можно прекрасно переходить к правилам нашего интерактива. В ближайшее время слушайте музыку да погромче, потому что в одном из треков вылетит фраза, которую необходимо запомнить и прислать нам на Viber, Telegram 8029-1010-307.
2: Если так уж звезды сойдутся, на утреннем небе, в принципе, их уже и не видно, но будем верить, что они...
1: Вы их не видите, но они есть.
2: Они есть, они как суслик. В таком случае, если вы окажетесь первым и самым точным, то подарок и, главное, что дельфинотерапия ваша.
1: Поэтому не упускайте возможности, бегом, друзья, в наши социальные сети, в наши контакты, заходите, чтобы оказаться под номером 1.

0: Дома на Минской волне.
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
2: Без возрастных ограничений.
3: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: вылетит и поймаешь.
1: Пока мы все танцевали, подпевали Антону Чернову, то мы нашли научный факт, что, оказывается, прослушивание музыки с утра снижает уровень кортизола, то есть гормона стресса, на целых, друзья, 25%. То есть за время нашего отсутствия вы слушали музыку и спасли пару своих нервных клеток.
2: Возможно, даже пару тысяч.
1: А вместе с тем еще и испытали себя на фарт.
2: Да, сегодня у нас звучала наша спрятанная фраза следующим образом. Музыка тонизирует нервную систему.
1: О,
2: как,
1: да.
2: Видите, мы это уже объяснили, мы это уже доказали. Мы вечно с вами, ваши два ведущих и, конечно же, тоже своего рода ученых. Ну, а с нами сегодня оказалась под первым номером так девушка, которая дала нам правильный ответ. Олеся, номер которой заканчивается на 2004.
1: Олеся.
2: Поэтому ловите наши поздравления, а главное, ловите билет в дельфинарии.
1: Они теперь у вас на руках, Олеся, поэтому не упускайте возможность прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, а также морских котиков и льва. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге, дельфинотерапии и даже призовой игре.
2: Минский дельфинарий несет добро, радость и объединяет сердца. Ну а мы от одной музыкальной паузы переходим к другой. Ну точнее, уже не музыкальной паузе, а удачной посадке, которой будем выбирать трек этого утра.

0: «Дачная посадка».
1: Есть такие страны, в которых лето, кажется, вообще не заканчивается никогда.
2: Беларусь синёкая, да?
1: Ну почти. Жара круглый год. Ну а мы помним, что где жарко, песок и море, там всегда весело.
2: Точно.
1: И пускай эти страны сильно различаются, бывает, по менталитету, языку, но вот вайб очень похож, хоть и со своими небольшими различиями. Поэтому сегодня мы с вами выбираем настроение, а также наш финальный маршрут. В какую страну мы полетим по итогу?
2: Выбирать, друзья, вам. Можете заходить уже в наш инстаграм и смотреть в сторис опросника, какие сегодня претенденты на победу имеются. Можете оставить там голос свой, а также после прослушивания каждого припева мы будем уже по наитию делать выбор. Поэтому не пропускайте этот выбор, это голосование. Прямо сейчас делайте приемники громче.

0: Тики-тики, Харди. Первым по списку это арабские страны. Да, там сейчас неспокойно, но и авиалайнер у нас аудиальный. Араш вообще интересный певец, ирано-шведского происхождения. И с блестящими споет, и одета. В каждом треке он по-разному и раздает стиль.
1: Конечно.
0: Выбираем такое? Конечно, выбираем.
1: Ну вот как-то да, вот у него лето вот сочится из каждой песни. И вот это замечательно. Поэтому, если Араш это ваш выбор, голосуйте за него. Также в нашем Viber, Telegram 8029 10 10 307. Ну а мы перейдем к прослушиванию следующего трека.

0: Это, конечно же, Дэдди Янки, Газолина. Для любителей карнавалов, сиест, фиест, мариачи и крутости просим повернуть в сторону этого трека. Испанская энергетика тут и в бите, и в рифме. Так что надевайте гавайскую рубашку, ну или
1: пуэрториканскую. Если вы еще не в ней.
0: Ну или пуэрториканскую, например, потому что Дэдди Янки, он сам пуэрториканец.
1: Да.
0: Садитесь в кабриолет, если есть такой. И, конечно же, вперед в это лето, потому что оно еще не закончилось.
1: Ну а если всего этого под рукой нет, то достаточно просто оставить свой голос за одну из этих песен, и она прозвучит через несколько минут. А мы пойдем пока подведем итоги.

0: баланса, да, угу. Она настолько вот приземляет, настолько хочется после нее жить, поэтому, друзья, кто делал выбор, спасибо вам огромное, сейчас мы все расскажем.
1: Итак, сегодня по результатам народного голосования самым главным ингредиентом в нашем витаминном коктейле из музыки побеждает Араш Тики-Тики Карди. Вот.
0: Ой,
1: ну, Араш — это классика, Араш — это то, что знать надо, Араш — это то, что всегда к месту и к теме, поэтому его ставим, этот народный голосование, ничего против не имеем.
0: Если мы не летим в арабские страны, то они летят к нам. Поэтому послушаем Араши через несколько мгновений. А пока, друзья, хотим сказать спасибо вам огромное за эти 3 часа. Улетное утро уже отходит, уже кланяется вам.
1: Да, и после нашей музыкальной паузы не забывайте, что 2 часа великолепной музыки ждут вас. И, конечно же, Ника Романова дальше уже возьмет эстафету в своем дневном шоу. Но для того, чтобы не расставаться с нашими голосами, да, возможно, даже нашими мордашками, подписывайтесь на наши социальные сети. Это Инстаграм, это, конечно же, Телеграм, Фейсбук, Одноклассники, ВК. Мы есть везде. Так что, если захотите остаться, вы останетесь точно.
0: Всем бодрого вторника и отличного настроения.
1: Пока-пока.
0: Пока.
2: Наш рейс завершен.

0: Реклама.
1: Колбаса без сои.
0: Рулька без консервантов.
1: Копчености без неоднозначных Е-добавок.
0: Эти и другие деликатесы открытого акционерного общества «Копольское» подготовлены в качестве подарка к большому юбилею.
1: 22 августа город Кополь готовится отмечать 1020 лет со дня основания. Продукцию ОАО «Копольское», в составе которой лишь натуральная,

0: Мясо и специи можно купить в магазине «Пятачок» города Кополя и других торговых объектах Копольского и Клецкого района.
1: ОАО «Копольское» – агропредприятие 21 века.
2: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
3: Сашка, выходи скорей!
2: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
4: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
2: Смотри, как удобно.
5: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
1: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. «Эталонлайн.бай». Мы знаем законы нашей страны.
6: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.бай. Слушаем наше.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем стоит знать некоторым белорусам и какая уязвимость есть почти во всех телефонах.
0: Новости.
1: Правила утилизации неиспользуемых авто и машин изменяют в Беларуси. Соответствующий указ подписал президент нашей страны. Документ содержит ряд корректировок. Например, теперь к неэксплуатируемому транспорту причисляют неисправные самоходные машины вне участков частных домов и стоянок. Например, речь идет о тракторах. Также ответственные организации получили право запрашивать сведения о потенциальных владельцах такой техники для направления им извещений. Белорусы со вторым гражданством могут въезжать на свою родину только по двум типам документов. Об этом напомнили в Министерстве иностранных дел нашей республики. В первую очередь речь идет о паспорте. При его отсутствии или истечении срока действия человеку необходимо оформить свидетельство на возвращение. Такой документ дает право на однократный въезд в Беларусь. Напомню, белорусы могут обладать гражданством другой страны. Однако на территории официального Минска такие люди считаются только гражданами нашей республики.
0: К новостям в мире.
1: США не намерены выплачивать Ирану компенсации за причиненный ущерб в рамках идущего конфликта. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам, официальный Вашингтон не станет удовлетворять такое требование Исламской Республики. Вместе с тем, Белый дом готов подать встречное условие для Тегерана. В частности, США желают получить компенсации от Ирана за раненых и погибших в рамках конфликта американских граждан. К новостям региона. Вход уборочной кампании ускоряют в Крупском районе. Так, власти Несвежского региона направили коллегам почти 10 зерноуборочных комбайнов вместе с экипажами. В течение двух недель команды аграриев будут помогать местным работникам сельского хозяйства в сборе урожая. Колонна уже выдвинулась в точку назначения. Машинам нужно преодолеть около 250 километров. Отмечу, что такая передислокация техники стала самой крупной в рамках уборочной кампании этого года. И в завершение выпуска. Сим-карты имеют довольно серьезную проблему с безопасностью. Соответствующий эксперимент провела группа специалистов из Великобритании. Они выяснили, что хакеры могут использовать одну из встроенных технологий чипов для совершения вредоносных действий. Например, за счет уязвимости эксперты смогли получить конфиденциальную информацию со смартфонов. Также инженерам удалось выключать телефон, автомобили и даже промышленные устройства с сим-картами. Специалисты оповестили производителей о выявленной проблеме. Компании занимаются ее устранением.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 96 копеек, евро 3 рубля и 42 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, пройдут небольшие дожди. Ветер умеренный, порывистый. Температура воздуха составит от 18 до 23 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, какая ситуация беспокоит Швецию и что может улучшать качество сна.
0: Новости.
1: Правительство Беларуси одобрило проект нового соглашения с Россией. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ описывает правила функционирования будущего объединенного рынка электроэнергии союзного государства. Например, со стороны официального Минска им должны управлять Министерство антимонопольного регулирования и торговли, а также энергетики. Последнее ведомство будет вести переговоры с Россией об утверждении разработанных правил. Власти Беларуси увеличивают устойчивость энергетической инфраструктуры к непогоде. Об этом рассказали в объединении «Белэнерго». Например, предприятия используют новые технологии строительства сооружений. Так, над лесными массивами устанавливают повышенные опоры линии электропередачи. Кроме того, специалисты расчищают участки подобных объектов от деревьев. Таким образом, инфраструктура лучше переносит шквалистый ветер.
0: К новостям в мире.
1: Недавние действия Испании угрожают стабильности всей шенгенской зоны свободного передвижения. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон. По его словам, речь идет об амнистии множества нелегальных мигрантов на территории официального Мадрида. Политик отметил, что такое решение позволит сотням тысяч переселенцев свободно двигаться по территории Европы. Глава шведского правительства уверен, это ставит под угрозу стабильность во многих странах региона. Пропавших жителей Минской области продолжают искать в Кыргызстане. Напомню, речь идет о группе из трех альпинистов. Два из них живут в Солигорске и Колодищах. Команда перестала выходить на связь во время покорения пика Курумды высотой более чем в 6,5 километров. Поисковая операция уже идет около недели. В работах применяют дроны, также в них участвуют добровольцы и близкие пропавших. Тем не менее, пока следов группы найти не удалось. И в завершение выпуска. Два занятия йогой в неделю могут улучшать качество сна. Так считает группа ученых из Китая. Они изучили множество исследований о влиянии различных видов физической активности на людей с нарушениями сна. Исследователи пришли к выводу, что наилучший эффект показывает йога. Например, программа из двух получасовых занятий в неделю улучшала качество ночного отдыха сильнее, чем ходьба и силовые тренировки. Ученые считают, что йога дает такой эффект за счет сочетания дыхательных техник и физнагрузок.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 96 копеек, евро 3 рубля и 42 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Открый для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усёй краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, пройдут небольшие дожди. Ветер умеренный, порывистый. Температура воздуха составит от 18 до 23 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Живите легко и комфортно с Ясно от «Белтелеком».
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
4: Дети, дети, дети, дети в интернете.
5: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
6: Привет, меня зовут Женя Боевила, и сегодня я хочу узнать, откуда берется горячая вода в кранах.
5: Тема активирована. Выдаю информацию.
6: Горячая вода в кране не берется из ниоткуда. Ее специально нагревают на больших электростанциях. Там вода становится очень горячей, до 130 градусов. Она течет по трубам к домам. Такую воду нельзя пускать прямо в кран. Она слишком горячая. Поэтому в подвале дома стоит специальный прибор – теплообменник. Он похож на две трубы, которые идут рядом. В одной трубе течет

0: важным фактором для здоровья и безопасности. Следите за температурой, обращайте внимание на отклонения и пользуйтесь чистой водой. Пока, Лана.
1: До встречи.
2: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на Минской волне.
3: Дети, дети, дети, дети в интернете.
2: Слушаем наше на М.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как государство поддерживает многодетные семьи и что может появиться на орбите Земли.
0: Новости.
1: Президент Беларуси проводит совещание с руководством Совета министров. Мероприятие организовали во Дворце независимости. В событии участвуют главы как основных органов страны, так и областей. Стороны обсуждают различные темы, в их числе изменение схемы финансирования поставок минеральных удобрений в сельхозорганизации. Глава государства подчеркнул, что новый алгоритм от правительства должен исключить практику обращения к президенту за дополнительными ресурсами. Более 155 тысяч депозитов открыли в Беларуси по программе «Семейный капитал». Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты. В ведомстве отметили, что большинство семей решают использовать выделенные средства досрочно. В основном деньги направляют на улучшение жилищных условий, оплату медицинских или образовательных услуг. Напомню, сейчас размер семейного капитала составляет около 35 тысяч рублей. Такой уровень поддержки действует до конца года.
0: К новостям в мире.
1: Не меньше 130 человек погибли в результате землетрясения в Колумбии. Об этом сообщает одна из местных радиостанций. По информации журналистов, власти десятков городов объявили высший уровень опасности из-за масштабных повреждений. Только в одном из крупных населенных пунктов за помощью медиков обратились около 900 человек. Напомню, землетрясение в Колумбии произошло вчера. Силу подземных толчков оценили практически в 7 баллов из 10. К новостям регионов. Информационный центр для туристов начал работать в Дзержинском районе. Заведение уже приступило к созданию новой карты своего региона. Например, для потенциальных путешественников готовят маршруты по старинным храмам, костелам и усадьбам. Также людям предложат посетить завод по выпуску черной икры в Фаниполе и отдых на базе местного медицинского центра. Кроме того, специалисты разрабатывают интернет-портал для планирования экскурсий в Дзержинском районе. И в завершение выпуска. Агентство НАСА профинансировало проект создания орбитального ангара. Речь идет о структуре для нескольких космических аппаратов. Согласно концепту, разные компании и ведомства смогут использовать их для доставки грузов из внеземного пространства на нашу планету. В течение 6 месяцев организация-создатель проекта должна вывести технические характеристики предлагаемого объекта и эффективность его работы. В случае получения достойных результатов НАСА может заказать строительство ангара.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 96 копеек, евро 3 рубля и 42 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: радио. Между делом на МВ радио.
1: Всем огромный привет, друзья! Несмотря на некоторую предполагаемую синоптиками дождливость, день сегодня нас ждет все равно прекрасный. Как минимум потому, что вторники мы любим больше понедельников, и еще потому, что вы проводите этот день с МВ радио между делом, но и при этом еще на 11 августа выпал праздник второй молодости. У нас вообще-то еще и первое не закончилось так-то, в самом разгаре, можно сказать. Ну а если есть седые волосы на голове, то это исключительно от стресса, ну или меди в организме не хватает. С сединой я вам тут ничем не помогу, а вот с отличным настроением запросто. Здесь я, Ник Романова, с 12 до 16 у руля, точнее у микрофона, и бок о бок с вашими любимыми хитами. Например, прямо сейчас на очереди Олечка Серябкина. Ловите, наслаждайтесь.
0: День пролетит незаметно.

0: Уже вообще-то почти 12:27 так-то. Давно пора проснуться было. А то все новости возьмете да пропустите. Помните, нас с детства учили, что все тайное становится явным. И ведь не врали. Вот на днях в США раскрыли детали тайной эвакуации Трампа из-за угрозы покушения. Вообще какая-то там странная, скажу вам, тенденция раскрывать засекреченное спустя совсем немного времени. Так что по секрету всему свету слушайте, сейчас будут подробности.
1: В курсе дела.
0: Оказывается, спецслужбы США тайно эвакуировали американского президента из Турции, транспортировав его с основного лайнера на военный самолет, внимание, в продуктовом грузовике. Да-да, вам не послышалось, именно в продуктовом. Интересно, в качестве кого? Сеньора Помидора? А находящихся на основном борту журналистов и сотрудников Белого дома, уверенных вообще-то, что президент на минуточку летит именно с ними, попросили опустить шторки иллюминаторов, ну и закрыть глаза заодно, чтобы никто не вычислил и не догадался, что Трамп в это время летел совершенно на другом судне. С тех пор этот самый грузовик для еды официально внесли в список президентского автопарка. Шутка, но это не точно.
1: В курсе дела.

надеюсь, что погода в Беларуси еще не поменяла свой курс на осень. У нас как минимум впереди еще законных 20 летних дней. Посмотрим, кстати, порадуют ли они нас, вернее, порадуют ли нас синоптики сегодня своим прогнозом. И вот такой вот он от Белгидромет к нам пришел. Переменная облачность по Беларуси. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. Максимальная температура воздуха днем будет колебаться от плюс 19 по северо-западу до плюс 29, но это, кстати, по-летнему, по юго-востоку. В Минске переменная облачность, ветер западный сильный порывистый, температура воздуха днем плюс 21-23, вечером плюс 15-18, местами по городу тоже кратковременный дождь, возможно, гроза. Ну, как говорится, друзья, что мне снег, что мне зной, когда мои друзья со мной. Самое время им приветы в нашем эфире передавать, так что присоединяйтесь к общению, а может даже какой-то особенный у вас повод для радости выпал на 11 августа, сообщайте. Разберемся в эфирном чате Viber, Telegram 8029-1010-307 для смс 9704. МВ Радио.

0: сейчас как раз самое время узнать тех, кто засветился со своими сообщениями у нас в Вайбере.
1: Эфирный чат.
0: На связи традиционно оказались трудяги из Борисова. Ребята уже там баранки крутят, так что у их пассажиров уши в баранке сворачиваются. Я надеюсь, от удовольствия, конечно же, но и от того, что у них всегда звучит МВ-радио в приемниках. Так что делайте громче. Еще есть сообщение из Молодечно. Привет молодечной моей мамочке Нестеренко Елене. Улыбайся, моя милая, ты у меня самая добрая и вообще лучшая просто. Так, Анна. Аня, ничего и не просто так, а от самого сердца и от души. Каждой маме, я уверена, без повода, вот так, среди обычного дня очень важно такое услышать в свой адрес, так что не забывайте говорить и лично ей в том числе почаще. Вам обеим большой привет от МВ-радио, пусть в вашей жизни будет все солнечно и прекрасно. Для вас и вообще для всех, кто с нами на волне, Амирчик совсем рядом.
1: Эфирный чат.

Мы уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: first, even if I miss you the most.
1: Реклама.
2: Колбаса без сои.
1: Рулька без консервантов.
2: Копчености без неоднозначных Е-добавок.
1: Эти и другие деликатесы открытого акционерного общества «Копольское» подготовлены в качестве подарка к большому юбилею.
2: 22 августа город Кополь готовится отмечать 1020 лет со дня основания. Продукцию ОАО «Копольское», в составе которой лишь натуральное мясо и специи, можно купить в магазине «Пятачок» города Кополя и других торговых объектах Копольского и Клецкого района.
1: ОАО «Копольское». Агропредприятие 21 века. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Сочное, малиновое, минское.

0: Вы слышали, да, друзья? Даже Бруно Марс ему говорит: воу-воу-воу, полегче. Это Артем Титов. Надеюсь, что не с тяжелыми новостями пришел. Привет.
1: Ну, не с тяжелыми, а скорее с важными и будоражащими,
0: давай,
1: которые влияют и как на нашу страну, и так и на весь мир. Mm-hmm. Привет, Ника, привет всем слушателям. Но давай с тобой сначала поговорим про одну интересную тему, mm-hmm. с которой, наверное, сталкивается практически каждый человек. Вот скажи, как давно ты брала в руки клей? Серьезный вопрос.
0: Вопрос на засыпку. Слушай, а что надо было? Что-то подклеить надо?
1: Не знаю, я просто тебя спрашиваю.
0: Я очень давно, я вот даже не припомню, слушай.
1: А я вот, кстати, это делал буквально несколько недель назад, потому что кроссовки немножко уже сказали, что устали, и надо было это дело исправить.
0: Обувной клей. Слушай, я вот так вот, если не брать обувь, я больше скотч всегда беру. Знаешь, если мне что-то надо приклеить, подклеить.
1: Как гласит народная поговорка, нет такого сломанного, нет такой сломанной вещи, которую не исправило бы достаточное количество изоленты или скотча.
0: Именно.
1: Я тебя могу понять, но почему я, собственно, вспомнил про клей? Потому что ученые про него не забывают, он и им тоже нужен. Так. И вот они разработали новый сверхпрочный вид клея. Возможно, он кому-нибудь понадобится, и мы о нем, естественно, расскажем.
0: Давай.
2: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 24 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 21.
2: На Минской волне 13 часов. Новости.
1: Принципы закупки удобрений для сельхозорганизации могут изменить в Беларуси. Соответствующее обновление правительство нашей страны предложило президенту. Так, Совет министров рассчитывает оплачивать половину счета хозяйств за счет республиканского бюджета. Деньги намерены напрямую перечислять заводам-изготовителям удобрений. Оставшиеся расходы должны компенсировать сами организации или местные власти. В правительстве считают, что такая схема будет выгодна как аграриям, так и промышленности. Однако Александр Лукашенко потребовал доказать эффективность предлагаемой системы. Дорожные организации Беларуси показывают высокую степень ответственности перед властью. Об этом заявили в Комитете госконтроля. Речь идет о том, насколько оперативно указанные компании устраняют выявленные правоохранителями нарушения. По словам представителя органа, все дорожные организации исполняют рекомендации и предписания в установленные сроки, без просрочек. При этом специалисты уверены, большинство обнаруженных недостатков не были умышленными.
2: К новостям в мире.
1: Аномальная жара в Европе усложняет экспорт зерна из Украины. Об этом пишет агентство Bloomberg. Журналисты отмечают, что сложившиеся условия привели к значительному падению уровня воды в реке Дунае. В итоге суда не могут брать большое количество груза, чтобы не сесть на мель по ходу движения. Официальный Киев же использует речной путь для доставки пшеницы, семян подсолнечника и рапса. Эксперты считают, что ситуация создает дополнительные риски для мирового рынка продовольствия. Евразийский экономический союз обнулил пошлины на ввоз ряда элементов в свои страны. Например, изменение затронуло отходы и лом титана. В руководстве сообщества уверены, что корректировка удешевит и ускорит процесс создания высокопрочных деталей и конструкций. Аналогичное решение коснулось импорта марганцевых руд и концентратов. Власти объединения считают, что принятое новшество усилит конкурентоспособность металлургических предприятий, в том числе Беларуси. И в завершение выпуска команда ученых из Китая разработала новый тип сверхпрочного клея. Вещество предназначено для использования под водой. При контакте с жидкостью состав начинает перестраиваться и формирует прочные связи с другим материалом всего за 10 секунд. Более того, клей приобретает гидрофобное свойство и не дает воде проникать в свою структуру. В рамках одного из тестов новинка удерживала вес массой в 2 килограмма в течение 3 лет постоянного нахождения под водой. Ученые считают, что в будущем их разработка облегчит ремонт подводных конструкций.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 96 копеек, евро 3 рубля и 42 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Между делом на Минской волне.
1: И вот уже обед, друзья. Знаете, что в это время обычно происходит у нас в редакции МВ Радио? Правильно, все расходятся. И только я, Ника Романова, остаюсь на дежурстве и творю здесь, что хочу. В рамках разумного, конечно. И вас к этому тоже... привлекаю, присоединяйтесь обязательно, потому что в этом часе у нас игра и шедевральный, по-настоящему летний партнер прокат необычных катамаранов. Так что не пропустите условия, обязательно принимайте активное участие. Ну а пока продолжим уплетать этот день под Офенбах Miles Away. Всем приятного аппетита!
0: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

0: на Минской волне.
1: Отличные новости. Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи запускает акцию «День соседа». До конца августа каждую субботу скидка. Минус 12% на все. Ждем вас за покупками в гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А.
2: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
3: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
2: А на горячее?
3: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
2: А еще?
4: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
5: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: все понарошку.
1: Я не знаю, честно говоря, что там у Никиты Белько понарошку, а у нас здесь на МВ-радио все, между прочим, и между делом по-настоящему. Пообещали разыграть прокат на катамаранах, так что обязательно сделаем, когда, как не в последние деньки августа, воплощать эту затею в жизнь. Хотите прокатиться на огромном розовом фламинго прямо в центре Минска? Легко. В парке Янки Купалу фонтана, а также на живописных дроздах вас ждут крутые водные катамараны «Фламинго», «Лебедь» и «Акула». Получите незабываемый час романтики или семейного веселья. Погнали кататься! И, кстати, на кону на сегодня будет один пригласительный аж на четверых. Представляете, радость-то какая!
2: Из песни слов выкинешь.
1: Буквально счастливый вторник может у кого-то нарисоваться, но для начала нужно постараться и разгадать мой музыкальный... квест. Хорошо, пусть будет квест. Итак, друзья, мы послушаем фрагмент известной песни. Одно слово в нем будет запикано. Ваша задача его вспомнить, вычислить и прислать мне на Viber Telegram 8029-1010-307, номер для смс 9704. Поскольку до конца этого лета остается всего лишь 20 дней, но зато смотрите, какое красивое число, кругленькое. Поэтому 20-го по счету с правильным ответом буду награждать подарком. Именно он прокатится от нас с ветерком на «Фламинго», на «Лебеди» или на «Акуле», чего ж там ему в голову взбредет. В общем, от нашего партнера вот такой подарок его ждет. Итак, друзья, задание.
2: Какого слова

Это вам не хухры-мухры, а потому что ради проката на катамаранах придется постараться, как вы уже поняли, да? Вспоминайте. Я даже что-то не сказала, кто пел-то, но вы и так догадались, поняли. Юлечка Зиверт, конечно. Песня «Кредо» давно всем известная. Но вот это слово, возможно, не совсем прям на поверхности лежит, так что нужно его разгадать. Пока летят ваши ответы, половина правильных, половина абы каких. Я побегу отчитывать 20-го. Надеюсь, у кого-то все-таки получится им оказаться. Ну и еще раз продублирую, естественно, прямо сейчас задание. Повторение, мать учения, потому что. И вот Viber, Telegram 8029 1010 307. Именно сюда жду ваши ответики.

0: теперь знаю самое главное, друзья, имя того, кто умудрился заполучить от МВ Радио и от наших партнеров возможность прокатиться на супер-пупер необычном катамаране. Скоро и вы его узнаете, но пока вот что. Хотите прокатиться на огромном розовом фламинго прямо в центре Минска? Да легко. В парке Янки Купалы, у фонтана, а также на живописных дроздах вас ждут крутые водные катамараны «Фламинго», «Лебедь» и даже «Акула». Получите незабываемый час романтики или семейного веселья. Погнали кататься!
1: Из песни слов выкинешь.
0: Я бы сказала, погнали разбираться, друзья. Что же было запикано в песне «Зиверт»? Песня была «Кредо». Одно слово всего лишь там было, но ого-го, какое! Не все догадались, не все с первой попытки догадались. Но это было слово абстрактное. Я сейчас вам это докажу.

0: абстракции, друзья. Абсолютно точно, что 20-м с ответом. У меня здесь стал абонент 4717. Последние цифры номера. Я его и поздравляю, награждаю пригласительным аж на четверых. Представляете, как вам сегодня повезло. Ничего себе. Отметьте этот день в календаре. Ну, а потом еще отметьте день, когда вы на этих катамаранах покатаетесь. Пришлите нам обязательно какое-нибудь фото, видео, доказательство, что ли. Как это было замечательно и хорошо. Ну, и с вами в течение пары дней буквально наш победитель заслуженный свяжется, наш редактор, и расскажет, как воспользоваться своим подарком.
1: Из песни слов выкинешь.

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 24 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клетке и Старых дорогах. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какие торговые объекты проверяют в Беларуси и что обнаружили в Германии.
0: Новости.
1: Условия этого года являются наилучшими для уборки урожая в Беларуси. Такое заявление сделал президент нашей страны в рамках совещания с руководством Совета министров. Глава государства отметил, что дожди в основном проходят ночью. Таким образом, растения успевают подсохнуть к началу активной работы аграриев. Соответственно, сельхозкультуры получают нужное количество влаги, а хозяйства могут более эффективно вести свою деятельность. Напомню, в Беларуси рассчитывают собрать не меньше 11 миллионов тонн зерна. Госорганы и общественные структуры Беларуси проверяют ассортимент продаваемых школьных товаров. Эксперты изучают качество и цены множества предлагаемых изделий от шариковых ручек до одежды и обуви для учеников. Особое внимание уделяют безопасности товаров для ребят младшего возраста. Например, специалисты уже изучили ситуацию более чем на 20 школьных ярмарках в разных регионах Беларуси. Инспекторы будут вести подобные проверки до конца месяца.
0: К новостям в мире.
1: Крупный пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в Ливии. Инцидент возник в результате атаки беспилотника. Кому именно принадлежал дрон, пока неизвестно. Согласно последней информации, по итогам удара погибших нет. Тем не менее, некоторые люди получили отравление опасными продуктами горения. Отмечу, что завод атакуют уже трижды за последние несколько дней. Ни одна из военных группировок региона пока не берет на себя ответственность за удары. К новостям регионов. Дело о крупном интернет-магазине по продаже запрещенных веществ расследуют в Минской области. Об этом информирует Следственный комитет. К деятельности магазина были причастны двое жителей региона. Один фигурант выполнял функции администратора, используя для конспирации автоматические продажи и криптовалюту. Второй занимался размещением психотропных веществ в тайниках на территории центрального региона. Правоохранители изъяли более 60 граммов психотропа. Уголовное дело направлено прокурору для передачи в суд. И в завершение выпуска. В Германии обнаружили дерево возрастом более чем в 1000 лет. Речь идет о древнем тисе. Он растет в горах на юге страны. По словам специалистов, представитель фауны находится в довольно неблагоприятных условиях. Например, ему часто не хватает солнечного света. Температура воздуха ниже комфортной для такого вида. Тем не менее, дерево успешно существует уже на протяжении столетий. Ученые полагают, что найденный тис является самым старым из известных деревьев Германии.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 96 копеек, евро 3 рубля и 42 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: были Love Harder на МВ Радио и их Take Over My Heart. Ну и, кстати, про дела сердечные, друзья, самое время вам рассказать, что сегодня отмечается Международный день здорового сердца. Так что каждому желаю именно такого, чтобы его сердечко было наполнено исключительно здоровьем, добротой и, конечно же, заодно любовью. И давайте делать это вместе, наполнять. А ведь это так просто благодаря доброму, душевному посланию, привету, поздравлению в нашем эфире. Вы их можете присылать к нам на единый номер Viber Telegram 8029 10 10 307, или на номер короткий для смс-сообщений 9704. Обязательно все, что придет, зачитаю на 45-й минуте этого часа. Ну, а чуть раньше в рубрике «Здоровый интерес» расскажу еще, как сделать свой сердечный ритм ровным и четким в любых обстоятельствах.
1: Заряжаемся хитами, ловим настроение дня, не скучаем между делом на МВ-радио.

0: Реклама. В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
1: Рекламная служба МВРадио. Пишите reklama@mvolna.by. МВРадио.

0: Вот, кстати, прямо сейчас на очереди у нас рубрика, которая, если постараться и прислушаться, то и жизнь может кому-то спасти, ну или как минимум продлить ее запросто.
1: Здоровый интерес.
0: А вы замечали, друзья, сколько раз за день подскакиваете от звука уведомления на телефоне? А пульс при этом проверяли? И зря. Ученые выяснили, что даже простое ожидание сообщения от начальника повышает пульс на 15-20 ударов в минуту. И вот так, представьте себе, мы живем с вами в режиме на взводе 24/7. Получается, что наше сердце вообще не знает покоя. Врачи называют это цифровой аритмией. Заметьте, вы не бежите при этом марафон, а сердце колотится, как у спринтера, просто от уведомления в мессенджере. Что же делать? Например, можно включить режим «не беспокоить», ну хотя бы на полчаса. Положить ладонь на левую сторону груди, закрыть глаза и посчитать удары. Да, если пульс частый, то можно сделать 3 медленных выдоха. Они должны быть значительно длиннее ваших вдохов. И скажите себе при этом: «Здесь и сейчас мне ничего не угрожает». Ведь сердце не отличает реальную опасность от виртуальной. Так что помогите ему. Сегодня в честь Дня здорового сердца дайте ему перерыв и пару минут без телефона. Не читайте новости перед сном, не проверяйте чаты после 6. Просто побудьте в тишине и покое.
1: Здоровый интерес.

0: что нам приготовили эти самые Sky, небеса на сегодня и Белгидромет заодно. Переменная облачность по Беларуси, на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, порывистый, во многих районах сильный, порывистый. Максимальная температура воздуха днем будет колебаться от плюс 19 по северо-западу до плюс 29 по юго-востоку. В Минске переменная облачность, местами по городу кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер западный, сильный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 21-23. Нормально. Вечером плюс 15-18. Тоже ничего. Ну, я, пожалуй, добавлю еще пару плюсиков к этому всему. Скоро у нас эфирный чат. Это время ваших приветов и поздравлений. Так что давайте признавайтесь, кто там женился, кто родился, кто в чем засветился или с чем-то, может быть, определился. Кто в каких городах нас слушает, кто по кому соскучился и так далее. Все сюда, друзья мои. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307, номер для СМС 9704.
1: Наполняем день музыкой, держим в курсе новостей, находим повод для улыбки между делом на МВ-радио. МВ-радио.

0: Эфирный чат.
1: Ну, вы же понимаете, да, что если слышите эту отбивку, то, значит, возможно, и сообщение в честь себя тоже услышите. И вот что пришло к нам к этой минуте. Передаю привет самой мне, написано, и моим коллегам. Я скоро в отпуск ухожу, так что держитесь, Олеся. Олесь, ну вы уж сильно-то там не злорадствуйте над ними, облегчите как-то до ухода, хоть немного учить своим коллегам, помогите, ну, хотя бы советами какими-то. Ну и, конечно, мы желаем вам удачного отдыха, потом расскажем. Расскажите, как все прошло. Так, есть еще сообщение от Марины. Привет, МВ Радио. Хочу сказать спасибо своему мужу Сашке за помощь на даче. Если бы вы знали, как мне сложно дается его сюда заманить. Может, сейчас, после этого сообщения, будет проявлять больше энтузиазм. А я уверена, Марина, что будет. Я уверена, что Сашке сейчас очень понравилось то, что вы о нем, о его психологическом состоянии позаботились. Можно сказать, в любви вот так на всю Ивановскую признались. Так что, чего вам пожелать? Наверное, как можно больше солнышка и над вашим участком, и в ваших сердцах. Следующая песня как раз для этого. «Солнечные зайчики», 5 утра.
0: Эфирный чат.

0: реклама на Минской волне.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
2: Где были мои глаза? А где были мои уши?
3: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
2: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
4: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
5: Думаем, идея класс.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 18 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Кополе. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем следует знать родителям школьников и что ученые узнали о кошках.
0: Новости.
1: Президент Беларуси принял с докладом премьер-министра Александра Турчина. Ключевой темой стала международная повестка с учетом недавних поездок главы правительства. Александр Турчин доложил об итогах переговоров с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Стороны обсудили двусторонние отношения и интеграционные связи в рамках Евразийского экономического союза. Также были затронуты вопросы участия главы государства в предстоящих саммитах международных организаций. Плата за пользование школьными учебниками в новом году определена в Беларуси. Так, родителям учеников с 1 по 11 класс один комплект обойдется в 22,5 рубля. Для многодетных семей такой же комплект обойдется в половину дешевле. Дошкольникам комплект пособий будет стоить 9 рублей. Внести плату необходимо до 1 октября. Отмечу, дети-сироты и дети-инвалиды имеют право на бесплатное пользование учебниками.
0: К новостям в мире.
1: Как минимум 2000 человек погибли от вспышки лихорадки Эбола в Конго. Об этом сообщают власти африканской страны. По словам специалистов, жертвой вируса становится практически каждый второй зараженный. В медучреждениях Конго еще остаются более 700 человек с подозрением или уже подтвержденной лихорадкой. Во Всемирной организации здравоохранения считают, что вспышка патогена продолжает распространяться, несмотря на принимаемые ограничения. К новостям регионов. Уборка урожая продолжается в Минской области. Каждый район выполняет свой график работ в зависимости от климатических условий. Например, хозяйство Дзержинского региона завершили сбор малосемян рапса. В общей сложности местные аграрии получили практически 20 тысяч тонн такого ресурса. Урожайность растения превышает прошлогодний уровень почти на четверть. Семена позже будут использовать для производства рапсового масла и создания кормов для животных. И в завершение выпуска. Кошки обладают сложной системой восприятия пространства. К такому выводу пришла группа ученых из Японии. Они включали домашним животным голос их хозяина из разных комнат. Питомцы проявляли признаки удивления, когда человек оказывался не там, где они ожидали. Исследователи уверены, кошки представляют примерное местонахождение своего хозяина или другого существа, даже не слыша его.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 96 копеек, евро 3 рубля и 42 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: А знаете что? Яника Романова решила вам сегодня подкинуть не только шанс на просмотр интересного сериальчика, но еще и огня и немного чертовщинки. Прямо сейчас на МВ Радио между делом про кино.
1: Дневной сеанс.
0: А что, если самое страшное в аду – это не вечный огонь и не демоны с вилами, а бесконечная череда дней, прожитых с самим собой? Когда все грехи уже обдуманы, а раскаяние превратилось в механический ритуал, остается только одно желание – сбежать. Именно так поступает Люцифер Морнингстар в одноименном сериале «Люцифер». Он устал править преисподней и открывает элитный ночной клуб в Лос-Анджелесе. Казалось бы, классическая история падшего ангела, который предается гедонизму. Но создатели сериала подбрасывают нам яблоко раздора. Дьявол становится заодно еще и консультантом в полиции. И вот тут начинается самое интересное. Том Эллис в роли Люцифера – это чистое обаяние и опасность в одном костюме. Сериал ловко жонглирует жанрами. Сначала легкая комедия с черным юмором, ближе к финалу мощная драма о свободе воли, вере и прощении. Финальный сезон вышибает слезу и заставляет аплодировать. В общем, это идеальный коктейль из детектива, юмора и душещипательной романтики. Обязательно посмотрите на этого Люцифера, если хотите, чтобы дьявол украл ваше сердце.
1: Дневной сеанс.

0: Реклама на Минской волне.
1: Колбаса без сои.
0: Рулька без консервантов.
1: Копчености без неоднозначных Е-добавок.
0: Эти и другие деликатесы открытого акционерного общества «Копольское» подготовлены в качестве подарка к большому юбилею.
1: 22 августа город Кополь готовится отмечать 1020 лет со дня основания. Продукцию ОАО «Копольское», в составе которой лишь натуральное мясо и специи, можно купить в магазине «Пятачок» города Кополя и других торговых объектах Копольского и Клецкого района.
0: ОАО «Копольское». Агропредприятие 21 века. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: А я настаиваю, друзья, пусть все-таки прекрасное будет близким, а лето жарким. А пока вот так в Беларуси. По данным Белгидромета, переменная облачность, на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, ветер западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. Максимальная температура воздуха днем будет колебаться от плюс 19 по северо-западу до плюс 29 по юго-востоку. В Минске переменная облачность, местами по городу кратковременный дождь, возможно, гроза, ветер западный сильный порывистый. Температура воздуха днем плюс 21-23, вечером плюс 15-18.
1: Наполняем день музыкой, держим в курсе новостей, находим повод для улыбки между делом на МВ-радио.

0: Новое радио. Между делом.
1: Ну вот и закончился между делом очередной день на нашей волне. На смену ему придет завтрашний. Ну а каким он будет и что нас в нем ждет, уже поделилась Юля Умарова в наших социальных сетях. Заходите в телеграм-канал МВ Радио, там много интересного, всего за раз и не расскажешь. Ну а мы с вами встретимся теперь завтра снова в полдень. Здесь была я, Ника Романова, но одни вы, обещаю, не останетесь. Мне на смену ближе к 5 часам придет «Как дома» шоу. Вика Красовская и Владимир Николайчик. Желаю всем отличного продолжения и завершения этого дня. И да, привет ребятам от меня передавайте.
0: День пролетит незаметно. Между делом.

0: По карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Реклама на Минской волне.
2: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
3: Мам, открывай карту. Куда поедем?
4: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
5: Хочу в усадьбу Чапских.
4: Тогда я в Троицкий костел.
3: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
2: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
1: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.бай.

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 23 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какие выплаты изменятся в Беларуси и почему подорожали некоторые отели.
0: Новости.
1: Власти Беларуси должны обеспечить надлежащий уровень охраны природы. Об этом заявил президент нашей республики на совещании с руководством Совета министров. Александр Лукашенко подчеркнул, природа является достоянием страны. Глава государства отметил, что в этой сфере есть проблемы помимо браконьерства, которое уже сведено к минимуму. Он также указал на недоработки Министерства природы и Госинспекции охраны животного и растительного мира. По словам президента, необходимо активнее бороться с теми, кто привык загрязнять окружающую среду. Подход к назначению пособия по уходу за ребенком до 3 лет изменят в Беларуси. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Андрей Лабович. Размер выплаты предлагается привязать к реальному доходу получателя. При этом сохранится минимальная гарантия, и пособие не станет меньше действующей сейчас суммы. Максимальную планку ограничат уровнем средней заработной платы по стране. Эти изменения направлены на более справедливое распределение господдержки семей с детьми.
0: К новостям в мире.
1: Крайне низкий уровень воды в Рейне приводит к росту цен на автомобильное топливо в Германии. Об этом заявили эксперты общегерманского автомобильного клуба. Обмеление реки вынуждает суда перевозить более легкие грузы, а это значительно увеличивает логистические затраты. Дополнительно ситуацию осложняют лесные пожары. Жители некоторых регионов призвали экономить воду для обеспечения запасов для тушения огня. Власти не исключают, что причиной возгораний может стать поджог. К новостям регионов. 5 ДТП с пострадавшими произошло в Минской области за минувшие сутки. Об этом информирует ГАИ. Инциденты зафиксировали в Столбцовском, Несвежском, Минском и Логойском районах. В результате происшествий 2 человека погибли и еще 4 получили травмы. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям контролировать свое самочувствие и не садиться за руль в болезненном или утомленном состоянии. И в завершение выпуска. Цены на отели в Исландии и Испании выросли в преддверии солнечного затмения. Об этом сообщает газета Financial Times. В Рейкьявике стоимость номеров превысила $1000, а в испанской Ла Корунье также подорожала более чем вдвое. Также исландская авиакомпания увеличила количество рейсов. По прогнозам правительства Испании, дополнительный туристический доход превысит 340 миллионов евро. При этом в некоторых регионах страны сохраняются ограничения, связанные с лесными пожарами.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 96 копеек, евро 3 рубля и 42 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
1: Без возрастных ограничений.
2: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях, на сайте Белпочты и Белпресса.бай. Минская правда. Газета, которая нужна.
3: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
4: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
5: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: В ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно ясно, без осадков, ветер умеренный. Минимальная температура ночью составит около 12 градусов выше нуля, днем от 14 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: Категория 16+.
1: Громкие скандалы, слухи, яркие события из жизни знаменитостей. В программе Ники Романовой «Звезды сошлись». Прямо сейчас на МВ-радио.
2: Всем привет! И вот над кем сошлись сегодня звезды. Аукционный дом Кристис выставит на торги костюмы и аксессуары из второй части «Дьявол носит Прада». Онлайн-аукцион пройдет в сентябре и будет приурочен к неделе моды. Одним из главных лотов станет платье, которое Энн Хэтуэй в образе Энди Сакс надевает на вечеринку. Особенность наряда в том, что на нем сохранилась деталь со съемок. По сюжету героиня проливает на платье свой обед, и именно в таком виде вещь отправится на торги. Оригинальная модель сейчас стоит около 8 тысяч долларов, однако организаторы пока не раскрывают, какую сумму рассчитывают выручить за экранный вариант платья. Бритни Спирс объяснила, почему

0: избежать паре хейта со стороны общественности. Жениха все равно осудили за несуразный образ и прическу, а невесту за то, что читала клятву без эмоций по бумажке. Слушай, а может, завидует им просто? Это все, на чем сошлись сегодня звезды.
1: Ваш пропуск за кулисы шоу-бизнеса. Еженедельный обзор ярких событий в программе Ники Романовой «Звезды сошлись». Слушаем наше на МВ Радио.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 24 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как помогают молодым специалистам и за что арестовали жительницу Японии.
0: Новости.
1: Власти Беларуси должны разработать государственную стратегию по повышению рождаемости. Об этом заявил президент нашей республики на совещании с руководством Совета министров. Глава государства отметил, что за 10 лет этот показатель сократился вдвое, несмотря на рост доходов населения и значительную господдержку. Александр Лукашенко отметил, нормой для семьи должно стать рождение 2-3 детей. Правительство предложило пересмотреть меры поддержки семей. В Беларуси ежегодно реконструируют около 4000 километров электросетей. Об этом сообщили в Рубелэнерго. Основной упор делается на обновление изношенных сетей, особенно в населенных пунктах. За последние 20 лет энергоемкость в Беларуси снизилась более чем наполовину. Это существенно превышает среднемировые показатели и позволяет снижать себестоимость отечественных товаров и услуг. Графики работ, в том числе по каждому населенному пункту, размещены на официальном сайте предприятия.
0: Новостям в мире.
1: Подземный ход обнаружили на границе Беларуси и Латвии. Об этом сообщила пограничная служба прибалтийской страны. Стражи границы задержали 15 нелегалов, их одежда была в земле. В ходе осмотра в 10 метрах от забора с латвийской стороны нашли туннель. Отмечу, ранее уже была оперативная информация о его создании. Подобные подземные ходы ранее фиксировались на границе Литвы с Беларусью. К новостям регионов. Специальный чат-бот в помощь молодым специалистам запустили в Минской области. Об этом сообщили власти центрального региона. Новый сервис позволяет оперативно сообщать о проблемах с жильем и нарушениях трудовых норм. Для обращения достаточно несколько кликов, можно прикрепить фото и видео. Каждую жалобу детально проанализируют, и специалисты лично проверят условия на месте. Цель инициативы – обеспечить комфортную адаптацию молодых кадров на первых рабочих местах. И в завершение выпуска. Жительницу Японии арестовали за регулярную отмену заказов на маркетплейсе. Об этом сообщают СМИ. За 3 года героиня ситуации аннулировала заказы товаров по популярным аниме более чем на 4 миллиарда йен. Ущерб издательству превысил 7,5 миллионов йен, поскольку женщина массово бронировала фигурки и игрушки, но никогда их не выкупала. Свои действия она объяснила попыткой снять стресс. За подобное мошенничество женщине грозит до 3 лет лишения свободы.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 96 копеек, евро 3 рубля и 42 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM.
1: Привет, наши любимые слушатели! В эфире МВ Радио. Мы официально открываем ваше любимое вечернее «Как дома» шоу.
2: Мы тут, мы звучим, мы радостны!
1: Это Володь Николаевич уже тут проснулся. Володь, ну, будильник ты бы потише
2: так
1: сделал.
2: Так, Красовская, я тебя очень прошу. Ты как прямо как солнышко, то, которое не успокоится до конца августа. И мне тебя очень приятно видеть.
1: Да, давай. Но сегодня солнце, кстати, спряталось, но это
2: поэтому
1: нас не огорчает. Не огорчает. Я не солнце. Я человек, который должен говорить сегодня до 8 вечера, причем раздавать подарки, обязательно участвовать в батле мнений, потому что тему прокрастинации мы затронем, Володенька. Твою любимую и мою обожаемую. Ну и не забывайте.
2: Меня сегодня опять будут пинать со всех сторон.
1: А тебе нравится? Ты же у нас по этой теме. В общем, друзья, если вы хотите поздравить, передать привет и вообще сделать кому-то очень приятно, пишите в Viber, Telegram 8029 1010 307. Ну и подписывайтесь на наши соцсети. У нас уже начался анонс очень важного мероприятия, в котором Минская волна будет принимать участие.
2: Абсолютно верно. Мы там все отметим. И наступление выходных, и просто день рождения радио. И, может быть, даже, могу тебе сказать, пока еще сюрприз, приедут очень знаменитые музыканты.
1: Да, поэтому, друзья, 4 сентября — это то время, которое нужно у себя в календаре отметить, и в 18.00 приехать ко Дворцу спорта.
2: Да.
1: Мы там будем всей
2: будем
1: компанией
2: рассказывать еще очень много про это. Но давай так, музыка хорошая у нас будет?
1: Конечно.
2: А программа «Перепелка» готова?
1: Уже.
2: Так что оставайтесь возле радиоприемников, мы скоро вернемся с интереснейшей перепелкой.

0: радио. Перепелка.
1: Несмотря на то, что за окном какие-то тучи начали плавать еще активнее, и дождь пытается испортить всем настроение,
2: я знаю,
1: как себя спасти. Давай. От этой осенней хандры, от депрессии, которая надвигается вот просто, ну, с какой-то космической скоростью.
2: Ты тоже заметила, да?
1: Я ощущаю это.
2: Ощущаешь.
1: На себе, да.
2: Ну
1: я...
2: и что ты посоветуешь?
1: Я посоветую.
2: Давай.
1: Доктор.
2: Пожалуйста.
1: У меня что-то накрывает. Чтобы вас ничего не накрывало, приходите в Pixeland. Это развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Pixeland в ТРЦ Червинский, 3-й этаж, без выходных с 10 утра до 10 вечера.
2: Ну что ж, а кстати, там счастьем может накрыть хорошо.
1: Очень хорошо. Да. Пикачу, да, они Пикачу. Могут...
2: Поверь, испытано. Вот 100% даю. Попадете туда — сразу в бассейн. Потому что у меня есть фотки. Вика даже на этих фотках посмотрела, какой я был, в каком состоянии. И могу только одно сказать. Это радость. Ну, а теперь радость для всех слушателей. Потому что мы познакомились сегодня с искусственным интеллектом. Его зовут Сокс. Вот. Попросили найти какую-то известнейшую композицию. По-моему, это нулевые. И он сказал о том, что да, у меня есть один исполнитель. Уже открываю одну карту. Вот, и есть хорошая музыкальная композиция. Что он сделал? Послушайте внимательно. Он взял музыку, не менял вот текст, но музыку так прекрасно, как это, даже приукрасил, можно сказать,
1: я
2: да?
1: Я считаю, что он
2: аранжировку сделал. Точно. Значит, ваша задача — узнать, кто исполнял эту музыкальную композицию в оригинале и как она называется. Дальше. Движение следующее. 8029-1010-307. Это Viber, это Telegram. Вам нужно написать туда вашу позицию этой композиции, название. А Вика нам скажет, какой номер победный.
1: 2 единицы. Сегодня у нас это 11 число, поэтому пусть они принесут кому-то удачу.
2: Отлично. Значит, на этом мы начинаем нашу перепелку.
0: Перепелка.

0: Ох, я бы не допевал бы.
1: Я люблю тебя.
2: Но я хочу сказать, что у нас есть подсказка уже в названии самого искусственного интеллекта. Поэтому присылайте ваши ответы 8029-1010-307. 11-е сообщение сегодня у нас победное.
3: Весело и шумно, как дома. Реклама на Минской волне.
4: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествие легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё – значит лучшее. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: 97.4 FM. Перепелка.
1: Володя, мы с тобой обожаем развлекаться, потому что работаем на самом лучшем месте, вот где только можно придумать. Это вечернее шоу, мы с тобой всегда высыпаемся.
2: Правильно.
1: А у нас все в порядке, никто не способен испортить настроение вечером.
2: Я сейчас положил руки на свой живот, так пальчиками делаю, так перебирает, так говорит, продолжай.
1: Это звучит идеально. Медитация да, для твоих ушей, и поэтому мы не будем с тобой здесь хвастаться, но мы, наоборот, порадуемся
2: и похвастаемся. Да, мы уже это сделали.
1: Мы, наоборот, расскажем, что будем отдавать билет в Пикселенд нашему
2: есть
1: победителю.
2: Такое?
1: Человеку,
2: да.
1: Который тоже здорово проводит время, участвует в перепелке. И давай напомним, что искусственный интеллект переделывает самые лучшие песни по его собственному выбору.
2: Ну, можем сказать так, все-таки искусственный интеллект и прислушивается к нам. Наше мнение тоже важно. Но самое главное, что... давай, минутку занудства. 99,9% наших слушателей ответили правильно. Поэтому,
1: это радует
2: да,
1: нас.
2: Давай еще раз вот эту вот прекрасную композицию в нашу программу введем, а потом уж и оригинал.
0: Перепелка.

0: тебя.
1: Ну, а мы любим наших слушателей, раздаем билеты, на да. которых вот вы точно получите массу удовольствий. Почему я сказала «на»? Потому что вы будете кататься в самом большом стеклянном лабиринте в СНГ.
2: Есть.
1: Там есть Пикачу.
2: Есть.
1: Там есть фотозоны.
2: Точно. Ну, причем проверено, причем нами.
1: Володя не застрял ни разу нигде.
2: Нет.
1: А это, как говорите, тест-драйв не для слабонервных.
2: Спасибо. Ты здесь прям катаешь сегодня по студии. В общем, я хочу сказать так. На Вике тоже было очень сложно, потому что все-таки никто не ошибся, и 11-е сообщение нужно было раз выловить и сделать. Ты это справилась с этим?
1: Ну, конечно. Я умею считать до 11.
2: Молодец! Давай оригинал послушаем.
0: Оригинал.

0: Лишь самые внимательные слушатели всегда чувствуют подсказку.
1: Да,
0: она,
1: конечно,
0: кроется в имени искусственного интеллекта. Сегодня Соксу мы говорим спасибо.
1: Да.
0: А, конечно, песню спел это Николай Носков.
1: Носков, это здорово, да. Ну и расскажи, пожалуйста, кто же победил?
0: А победил очаровательный мужчина по имени Валерий. Последние цифры номера 1513. И Валерий отправляется в Пиксиленд. Валерий точно проверит.
1: Это здорово, да?
0: Бассейн из 1000 Пикачу. Находится он в ТРЦ Червинске, 3-й этаж, с 9 утра до 10 вечера.
1: Ну, а мы, как обычно, галопом по Европам. У нас буквально через несколько минут будет такая очень интересная статейка, которую мы нашли совсем недавно, о том, что, ну, не получается у англичан делать хорошие машины. Почему? Все расскажем.
2: Весело и шумно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

0: Новое радио. В курсе дела.
1: Итак, ну что ж, друзья, пока мы тут стоим в вечерних пробках, британская армия тоже стоит. Но есть нюанс. Они стоят на новейших бронемашинах «Аякс», на которых потрачено было 8 миллиардов. Долларов.
2: 8 миллиардов. Володя, за такие деньги эти машины должны не просто ездить, они должны летать, варить кофе экипажу и самостоятельно выигрывать локальные конфликты.
1: Ну, судя по свежему отчету аналитиков, пока они умеют только одно, внимание, красиво ломаться. Ну, сразу после выезда со склада. Источник в британском Минобороне плачут горючими слезами. Машины ломаются абсолютно все. Капитан одного из подразделений честно написал начальству: к бою не готовы, везите эвакуатор.
2: Слушай, но справедливости ради, проект «Аякс» — это же легенда. Помнишь, на прошлых испытаниях солдаты внутри этих машин чуть не оглохли от дикой вибрации. А некоторых прям выворачивало так, что учения превращались в аттракцион «Американские горки без страховки».
1: Да-да-да, Министерство обороны тогда элегантно решило проблему. Знаешь как? Они выпустили инструкцию. Рука устанет листать. Осмотреть и чинить машину каждый раз, когда она просто останавливается.
2: Потрясающая тактика для реального боя. Я представляю, идет наступление, свистят снаряды, и тут британский командир кричит: стоп, парни, глушим моторы, достаем гаечные ключи, у нас плановый техосмотр на обочине.
1: На обочине, да. Именно так, вот видишь, вовремя сказал. Понимаешь, кстати, вот есть классная, просто классная поломка, она такая незначительная, в кавычечках, да? Ну, думаешь, деталь отвалилась, ну и ладно, зато классно блестит. А парламент уже намекает, кстати, на 8 миллиардов было бы проще потратить, сразу пустив на благотворительность. Потому что, ну, до места службы «Аякс» рискует вообще не добраться.
2: В общем, друзья, если ваша старенькая иномарка сегодня утром снова застучала подвеской, не расстраивайтесь, вы хотя бы едете, а не стоите посреди полигона Уэльси за 8 миллиардов долларов.
1: Да, поэтому это точно. Настраивайтесь на правильную волну, и дальше в эфире без каких-то поломок у нас хорошая музыка. И, кстати, еще Яна Довбенко появится с серьезными, в отличие от нас, новостями.
2: Ну и мы в начале часа расскажем, есть ли пробки в любимой столице.

0: Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: Музыкальная волна вашего настроения. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 24 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых Дорогах. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, что создают в Солигорске и какую находку совершили ученые.
0: Новости.
1: Президенту Беларуси представили обновленную схему финансирования поставок удобрений в сельхозорганизации. Правительство предложило оплачивать половину стоимости из республиканского бюджета напрямую заводам, вторую часть за счет средств хозяйств, кредитов и местных бюджетов. Александру Лукашенко поручил детально просчитать эффективность новой схемы и понять, исключит ли она обращение за дополнительными ресурсами. Принципиальное требование президента – предложенный механизм должен мотивировать руководителей на местах работать эффективнее. Граждане Беларуси, имеющие иностранные паспорта, обязаны въезжать в нашу республику по белорусскому паспорту. Об этом напомнили в Министерстве иностранных дел. Если документ просрочен или утерян за границей, в посольстве или консульстве нужно оформить свидетельство на возвращение. В ведомстве подчеркивают, это временная мера для въезда в страну. Для последующего выезда за рубеж придется получить новый паспорт уже внутри Беларуси.
0: К новостям в мире.
1: Около 6 тысяч домов остались без электричества в Японии. Об этом сообщает ТАСС. Причиной масштабных отключений стал тайфун Чанхом. В регионах повалены деревья и повреждены здания. На одном из островов нарушено транспортное сообщение, отменены более 100 авиарейсов. В районе Токио прекращено движение пассажирских паромов. Власти предупреждают об опасности наводнений и оползней. Отмечу, в результате стихии пострадали по меньшей мере 3 человека. К новостям регионов. Креативный хаб «Атмосфера» обустраивают в общежитии Солигорского государственного колледжа. Пространство разделят на зоны для учебы и отдыха. Там установят технику, настольные игры и оборудование для записи подкастов. В колледже отметили, что такой досуг сплотит учащихся и поможет развитию учреждения. Открыть креативное пространство планируют ко дню учителя. Параллельно в общежитии завершается модернизация, а в жилых комнатах провели косметический ремонт. И в завершение выпуска. Обломки британского военного корабля HMS Tiger обнаружили в проливе Ла-Манш. Судно затонуло в 1908 году. Причиной крушения стало столкновение с крейсером. От удара корпус разломился пополам. Тогда удалось спасти более половины экипажа. Обломки нашли на глубине около 60 метров. Судно идентифицировали по местоположению, характеру крушения и сохранившимся деталям. Точные координаты находки пока не раскрывают.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 96 копеек, евро 3 рубля и 42 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97,4 FM. Обстановка на дорогах.
1: Я предполагала, что многие именно вечером отправляются по важным и не совсем делам, потому что на часах 18.09 и пробки 8 баллов. Какие-то сплошные восьмерки, магия чисел, магия кольца, которая заставляет двигаться по кругу.
2: Ну, по кольцу, там как раз таки проблематично. Посмотри, карта вся, она имеет 3 цвета сейчас. Красный основной, желтый и очень мало зеленого.
1: Да, друзья, это сервис Яндекс.Пробки. Мы всегда доверяем нашим партнерам и рассказываем вам, где лучше не находиться. Основные центральные улицы: Козлова, проспект Машерова, Немига, Янки Купалы, Максима Богдановича. Все, в общем-то, стоят, потому что там автомобили не сильно быстро передвигаются. Площадь Бангалор, там произошло далее на улице Орловской ДТП. Стоит и Сурганова, и Орловская ДТП. Далее и Долгиновский тракт. И я еще вижу, затруднено движение на улице Ванеева, там Партизанский проспект, к нему сложно практически со всех улиц выехать. И со стороны Олега Кошевого, и со стороны улицы Жилуновича.
2: Ну, а я могу сказать о том, что у меня вот здесь практически, начиная от Слуцкого гостинца, выезд из города, и кольцевая с двух сторон, то есть внешняя и внутренняя, из-за 4 ДТП остановилась. Дальше идет проблема по МКАДу, практически, как и Вик сказал, Партизанский проспект. Здесь внешняя кольцевая и сократилась до 2 полос из-за ремонта покрытия, поэтому там все красное. Идем выше по карте, здесь кольцевая более-менее нормально, но упираемся в Логойский тракт, и все, и остановились из-за ДТП. Что внешняя, что внутренняя кольцевая. Долгиновский тракт, и не устану говорить об этом, здесь выезд из города практически невозможен, так как и, даже и въезд, все в красных цветах. Ну и самая большая проблема на текущий момент, это, конечно же, на Тимирязева. Здесь вот проспект Победителей, внешняя кольцевая остановилась из-за ДТП. И практически до Притыцкого. Все, вот так вот, 8 баллов.
1: Да, ничего хорошего, но у нас есть то, чем поднять себе настроение, чем подсластить этот вечер.
2: А я знаю, мужчины становятся добрыми, когда поедят.
1: Да, да не только мужчины и женщины тоже. Мы тоже иногда на эти грабли наступаем, и особенно вечерний десерт.
2: Да,
1: но сегодня, поверьте, он лишним не будет, потому что малиновый парфе с фисташковым бисквитом мох – это то, что вас заставит сегодня точно как минимум зайти на кухню.
2: Скажи быстро, давай, что, если они, вот наши слушатели едут домой, что нужно быстро в магазине купить?
1: Это быстро не купишь, Володя. Этот десерт требует вот такого безупречного вкуса, знаний высокой французской кухни. Ну, сахар и яйца должны быть. Давай так.
2: Все, виртуальные повара готовы. Мы уже, как говорится, закусываем рукава, надеваем перчатки и очень скоро все вам расскажем.
0: Обстановка на дорогах. Слушаем наше на МВ Радио.

0: МВ Радио. Вкусно и ароматно, как дома.
1: Вик, я знаю, что ты точно чувствуешь, когда приближается тепло. И я знаю, что ты уже даже приготовила какую-то... О, термокружка в руках.
2: Володь, только это не для меня и не для тебя, да? А для нашего победителя.
1: А, так вот за что сегодня будут сражаться наши слушатели.
2: Да, термокружка, я вообще считаю, это идеальное приобретение на осенне-зимний сезон. Летом, конечно, ее тоже можно использовать, потому что термокружка как хранит холодное, так и прекрасно сохраняет горячее.
1: Конечно, но я уже просто... Вот смотрю и думаю, надо будет в собственном конкурсе поучаствовать, может, получится выиграть.
2: Не можешь ты, Володенька,
1: да, не
2: можешь.
1: Могу. Я с удовольствием кому-то ее отдам. Ну, естественно, победителю. Ну что ж, что мы сегодня готовим? Рассказывай.
2: Рассказываю. Наша любимая игра «Что не так у шефа?». Сегодня мы на высокой французской кухне будем с тобой в прямом и переносном смысле этого слова. Объясняю. Потому что десерт, малиновый парфе с фисташковым бисквитом «Мох» — это воздушное холодное лакомство, дополненное бисквитом, который выглядит как яркий лесной элемент. Если вы думаете, что парфе — это что-то неприятное, да, или парфе — какой-то не тот аромат, или парфе, уйди, пожалуйста, с этой скамейки, от тебя немножко парфе.
1: Парфе?
2: Да. Амбре. Ты все мои козыри раскрыл.
1: Прости.
2: Человек должен быть ряд ассоциативный прийти. Но не про это.
1: Ну, давай.
2: Парфе переводится с французского как безупречный или прекрасный.
1: Манифик. Я знаю вот это вот, да?
2: Вот Володя что-то блеснул французским.
1: Ну да, лежал под пизанской базой.
2: И под пизанской тоже.
1: И под пизанской тоже, под эфилевой, да.
2: В общем, готовить будем действительно его вкусный, необычный десерт. Но концепция появилась лесной тарелки непосредственно в ресторанах. И десерт обрел огромную популярность. Почему я проговорила про высокую кухню? Благодаря тренду на сближение с природой. И на тарелке воссоздаются миниатюрные лесные пейзажи, яркие пористые зеленые бисквиты. И это все молекулярная кухня.
1: Вот куда ты направила, понимаете ли, свои вот эти вот ручки в перчатках.
2: Поэтому мы сегодня готовим, правда, блюдо уникальное, необычное. Ни разу такого в игре «Что не так у шефа» не было, поэтому вам нужно максимально сконцентрироваться и догадаться, что я добавлю туда лишнее, и прислать ответы в Viber Telegram 8029-1010-307. Побеждает
1: 11-е правильное сообщение. Ну что ж, давай узнаем.
0: Что не так у шефа?
2: Для приготовления малинового парфе нам понадобится малиновое пюре, сливки, яичные желтки, какао, сахарный песок, вода, лимонный сок. Для фисташкового бисквита фисташковая паста и яйца, мука, разрыхлитель, зеленый гелевый краситель. Что тут лишнее?
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на «Минской волне». Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44. Без возрастных ограничений.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Володя, вот да. Кто бы мог подумать, что наши слушатели такие чувствующие наши подсказки,
2: ага,
1: люди.
2: Мастера своего дела, ты хотела сказать.
1: Пусть будет так, потому что мы в нашей любимой игре и вашей обожаемой «Что не так у шефа»
2: точно.
1: Приготовили малиновый парфе. В общем, правда, сложнейшее блюдо. Я всегда говорю, что кондитерское искусство не для всех.
2: Ну, я просто вообще, знаешь, к молекулярной кухне немножко отношусь так, с боязнью небольшой.
1: Ну, потому что там надо все распробовать.
2: Да, я не знаю, что это, понимаешь? Я вижу эти ингредиенты, точнее, не так. Я вижу то, что из этих ингредиентов получилось, и думаю, а не взлечу ли я?
1: Да, и такое бывает тоже, но малиновое парфе, блюдо, правда, не для всех и не для каждого, но я, как всегда, готовила со всей душой и трепетом, добавила туда и зеленый гелевый краситель, который, кстати говоря, идет для фисташкового бисквита,
2: да,
1: под названием,
2: да,
1: мох, он многих смутил, и муку добавила, которая тоже, друзья, идет, как бы он высоко ни назывался, как бы высоко ни летел этот орел.
2: Я про это же, да.
1: Но мука там тоже есть.
2: Есть, да.
1: И яйца там есть, и лимонный сок, но какао не входит в состав малинового парфе, не входит в состав мха, того самого фисташкового бисквита, поэтому, ну, не у всех,
2: ну,
1: получилось.
2: Минутка занудства. На самом деле, всего лишь 50% ответили правильно.
1: Но есть победительница.
2: Конечно,
1: да,
2: давай.
1: Моя тезка Виктория,
2: ух,
1: которая 11-й прислала сообщение какао, последние цифры номера 3325.
2: Итак, Виктория, будешь передавать Виктории, конечно же, наш мерч. Это замечательная термокружка, которая обязательно вы используете в любом случае, поскольку или жарко, или холодно, да, неважно, просто для того, чтобы посмотреть и узнать, я победительница.
1: Да.
2: Вот. МВ.
1: Это хороший,
2: да,
1: знак. Вы знаете, кстати, нужно за них цепляться в хорошем смысле этого,
2: да,
1: слова, потому что если ты видишь что-то позитивное, оно наталкивает тебя на мысль, что дальше будет еще лучше.
2: Абсолютно верно. И я могу сказать о том, что дальше лучше будет только в веселых новостях, которые мы очень скоро расскажем. Кстати, это все про экологию, поэтому оставайтесь с нами. Будет интересно.
0: Вкусно и ароматно.

0: Ну что, друзья, вечер в разгаре, а мы с новостями о высокой экологии и высокой коммунальной драме. Вика, ты когда-нибудь привозила друзьям из других городов сувениры?
1: Ну, конечно, чай, магнитики, конфеты. А что случилось?
0: Так вот, забудь, сейчас в тренде новый вид гостеприимства. Мэр литовского Друскininkaja объявил в набат. Вильнюс завалил мусором не только себя, но и соседний район. Столица так активно шлет подарки, в кавычках, что там уже назревает, чрезвычайная ситуация.
1: Подожди, то есть Вильнюс решил, что делиться нужно не только хорошим настроением, но и тем, что осталось после хорошего ужина?
0: Ну, именно так. Местная станция утилизации сказала: ребята, наши фильтры устали, мы сжигаем только столичный мусор, а все остальное, регион, в общем, официально стал филиалом вильнюсовской свалки. Так что скоро уже столько тонн горючих отходов скопилось.
1: Слушай, 1000 тонн, это же какой масштаб для сортировки. Жители, наверное, теперь вместо вечерних сериалов развлекаются квестом «Угадай, из какого района Вильнюса приехал этот пластиковый стаканчик».
0: Да уж, романтика. Чиновники пугают, что куча мусора может самовозгореться. Поэтому мэр региона уже срочно пишет гневное письмо в Сейм. А в правительстве чешут затылок. Если так пойдет дальше, то в конце августа в районе объявят режим экстремальной ситуации. Вот так.
1: Ну, знаешь, Володя, я всегда думала, что столица должна задавать тренды, но тренд на мусорный суверенитет – это что-то новенькое.
0: Ну, да, теперь к целебным грязям добавится еще элемент такой, знаешь, постинтроспекционного пейзажа. Главное, главный такой правительственный маркетинг. Вот так вот.
1: В общем, друзья, не забываем выбрасывать мусор.
0: Да.
1: И расслабляться, потому что у нас с этим все в порядке, все выезжает вовремя.
0: Абсолютно. И чистый, приятный город.
1: Ну да, этим мы правда гордимся. В Минск приятно звать гостей и из других стран, из других регионов. Приезжайте в гости, ешьте наши любимые и ваши драники. Потому что мы видим, какие очереди в самые такие популярные места. И у нас есть чему поучиться, правда.
0: Абсолютно верно. Поэтому могу сказать одно. Наши юморинские новости закончились. А скоро будут серьезные новости от Яны Довбенко.

0: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
1: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: Я знаю законы нашей страны.
4: И я знаю законы нашей страны.
2: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
5: Мы знаем законы нашей страны.
6: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 18 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Куполе. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу о взаимодействии с Кубой и что разработали ученые.
0: Новости.
1: Президент Беларуси направил соболезнования лидеру Колумбии в связи с многочисленными жертвами землетрясения. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства передал слова поддержки родным и близким погибших. Александр Лукашенко также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Всем жителям Колумбии он адресовал пожелания стойкости и мужества для преодоления последствий стихии. Беларусь и Куба готовы активизировать поставки лекарственных средств и сырья. Соответствующее решение было принято на встрече посла нашей республики и лидера второй страны. Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в медицинской, фармацевтической и гуманитарной сферах. Участники встречи выразили уверенность в том, что достигнутые договоренности будут способствовать укреплению двусторонних отношений. Также принесут пользу гражданам обеих стран.
0: К новостям в мире.
1: Новые правила досмотра багажа в аэропортах Таиланда вступят в силу в октябре. Об этом сообщило Управление гражданской авиации страны. Так, сотрудники спецконтроля смогут вскрывать зарегистрированный багаж пассажиров без их присутствия и разрешения. Эта мера направлена на повышение безопасности полетов и соответствует международным стандартам. Проверки станут проводиться только в тех случаях, если рентгеновское оборудование выявит подозрительные предметы. Процедуру вскрытия будут фиксировать на фото, а после проверки пассажирам сообщат о ее проведении. К новостям регионов. Власти Минской области начали ускорять сбор урожая в северных районах. Подробностями поделились в Минблсполкоме. Так, администрация начала переводить комбайны и их экипажи из тех регионов, где удалось убрать основную часть урожая. В числе таких районов – Любанский, Стародорожский и Несвежский. Затем аграриев командируют в северную часть центрального региона. Число таких команд намерены постоянно увеличивать, чтобы оперативно завершить работы на полях. Уникальный подводный клей разработала международная группа ученых. Состав быстро затвердевает в воде и сохраняет прочность несколько лет. Новый материал вытесняет воду из зоны контакта и формирует плотную водостойкую структуру уже через 10 секунд. В ходе испытаний клей удерживал груз массой 2 килограмма после более чем 3 лет непрерывного пребывания под водой. Также материал выдержал 8 циклов отсоединения и повторного приклеивания без потери свойств. По мнению авторов, разработка может пригодиться для ремонта объектов океанической инфраструктуры.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 96 копеек, евро 3 рубля и 42 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Всем еще раз добрый вечер, кто подключился к Минской волне. И за окном мы понимаем, что рабочий день позади. Ну, почти позади. Вот, Володя, признайся, сколько пунктов из твоего списка дел на сегодня ты перенес легким движением руки на завтра?
1: Ну, практически все.
0: Ну, все, поздравляю, ты в клубе прокрастинаторов.
1: Да.
0: И я предлагаю эту тему сегодня поднять. Она супер актуальна, потому что мы очень часто откладываем не просто дела, жизнь, какие-то важные аспекты нашей, ну вот, насыщенной и работы, и хобби, и все, и говорим, это завтра. В спортзал пойдем в понедельник.
1: Да, это вот это да? Постоянно. Можно даже татуировку уже делать.
0: Правильное питание. Я начну с Нового года.
1: Да.
0: Или, например, сезон овощей начнется, я перейду на овощи, не буду есть мясо.
1: Да.
0: Что мы там еще?
1: Мои любимые кабачки, в скобках, нет.
0: Да, в общем, мы постоянно все переносим. И называется это прокрастинация. И вот мы сегодня решили эту тему поднять. Заходите в Threads, обязательно тоже проголосуйте. Можете комментарии оставить, можете в Вайбере, Телеграме написать, в Инстаграме. Как чаще всего вы оправдываете свою прокрастинацию? Даже варианты вам написали, чтобы вы не сильно... утруждали себя.
1: Просто вариант номер один, и все, и там дальше уже.
0: Ну смотри, первый вариант. Я не ленюсь, я восстанавливаю ресурс.
1: Ну да.
0: Это защитная такая реакция. Второй вариант. Мне нужен стресс и горящий дедлайн. То есть петух клюнуть, понимаешь? Или такой вариант. Сначала нужно навести идеальный порядок. Ну это тоже есть такие люди, которые пока порядок не наведут, не начнут другое делать.
1: И мой последний пункт. Признаюсь честно, мне просто лень.
0: Это, ты знаешь, сложнее всего признаться, что тебе просто лень.
1: Честно?
0: Ну да, но не тебе. Хорошо, не тебе. Пишите, как у вас с этим
1: делом
0: происходит.
1: Даже не покраснею.
0: 8-029-10-10-307, Вайбер и Телеграм.
2: Легко и спокойно, как дома. Слушаем наше на МВ-радио.

0: Новое радио. Батл мнений.
1: Да, Володя, в полку прокрастинаторов
2: прибыло
1: и прибавляется, потому что как бы мы ни старались быть продуктивными, эффективными, каждое утро ты даешь себе обещание, что я все сделаю, я закончу все свои дела, но что-то идет не так.
2: Ну, не получается просто. Это зависит не только от нас. Наше желание, конечно, впереди нас бежит. Но у нас есть обязательства, работа, семья, ситуация на дороге, что еще? Очереди в магазин. В общем, все это забирает у тебя столько сил и энергии, что когда ты приходишь домой, посмотрел на свой ежедневник и такой, одна галочка. Уже неплохо.
1: Ну, хорошо, что у тебя есть ежедневник. Это уже путь к успеху.
2: Ну, у меня, да, у меня есть записная книжка в телефоне и ежедневник. Ежедневник для того, чтобы знать, что я в прошлом году не сделал.
1: Ну, а, кстати, прокрастинация — это не лень, а не способность справиться с эмоциями.
2: Ну, я тебе о чем? Я когда ежедневник открываю прошлого года, да не может быть.
1: А ты знаешь что? Что мы откладываем задачу не потому, что мы ленивые или глупые. Мы делаем это потому, что сама задача вызывает негативное чувство. Скуку, страх, неудачи, неуверенность в себе или тревогу. И наш мозг просто защищает нас от стресса здесь и сейчас. Это говорят психологи, это не я такая умная.
2: Спасибо. Я думаю, ковыряешь меня и ковыряешь постоянно.
1: Ну слушай, ну еще интересно, что наш мозг устроен так, что воспринимает нас в будущем. Ну через неделю, через месяц, как абсолютно другого чужого человека.
2: Ну, план, да.
1: Улучшенной версии, да? Нам кажется, что тот будущий я будет более сильным, выспавшимся, гениальным. Поэтому на него вот всю вот эту грязную работу можно перекинуть, понимаешь?
2: Хотя, знаешь, это впереди, это как в пустыне, мираж.
1: Да-да-да.
2: Понимаешь, вот ты идешь вперед, да, идешь и понимаешь, что... Ну вот же я, вот, руку протяни, и вот же я, хороший, выспавшись.
1: Ну это такое, но это обман. Это все обман, придется все равно тебе в той же версии, не выспавшейся, все выполнять.
2: 1.0 бета?
1: Да, ничего не поразит. Но еще есть такие люди, как перфекционисты.
2: О, знаком с такими людьми.
1: Они говорят, что ты прокрастинируешь, потому что у тебя синдром отличника. То есть у тебя в голове сидит такое, либо я это сделаю идеально, либо вообще не буду делать. И страх сделать что-то средненькое, да, парализует, и человек не делает ничего.
2: А знаешь, почему иногда получается? Вот я говорю сейчас про мужчин. Потому что его не поддерживают. Да, вот он сделал что-то. И когда она прошла, такая... Она даже не заметила, что он полочку прибил.
1: Что
2: она...
1: Неправда. Вот я сейчас за всех женщин отвечу. Если мужчина прибил полочку или поремонтировал табуретку...
2: Так она узнает это... В смысле, она скажет об этом только через два дня. Потому что... Да, я тебе расскажу. Она скажет о том, что если я бы сразу сказала, вот как ты только это сделал, ты бы загордился. Вот.
1: Ну нет, мне кажется, многие женщины, неважно, что даже это ерунду какую-нибудь, она будет хлопать в ладоши, говорит, какой ты мне молодец. Давай я тебе котлет пожарю, салатик приготовлю.
2: Скажи, пожалуйста, адрес этой женщины.
1: Я знаю, ты напротив сидишь. Ну, я так себя представляю, опять же, не может быть я такая.
2: Нетушки.
1: Ну, я еще, давай еще одну версию расскажу, что психологи говорят о том, что мы, у нас же есть вот этот лимбический какой-то мозг, да,
2: древний,
1: который чаще побеждает, потому что он требует моментального, ну, вот, дофамина.
2: Да, это наши гормоны.
1: Да. В общем, мозг, который ничего не хочет, ничего делать. Давай так, вот эта система, которая работает против нас.
2: Мне бы горизонталь бы.
1: Вот, взять телефон, рилсики до 2 часов ночи, а есть вторая сторона, которая умная, знаешь, вот плохой демон и черный и белый. Вот этот белый говорит, ты должен быть продуктивным, ты сегодня за спорт, ты сегодня за ЗОЖ, а другой
2: знаешь,
1: говорит, нет, ложись, ложись.
2: Знаешь, что черный говорит? А ну-ка, пстричку этому белому.
1: Ага, давай его сбросим, и будем до опупения смотреть эти рилсы. А завтра утром опять ничего не захотим делать. Друзья, пишите, какой вы человек. Может быть, вы уже справились с прокрастинацией, есть какой-то универсальный рецепт, который мы прочитаем.
0: Дома шоу на МВ Радио. Реклама.
3: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
4: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: «Как дома» шоу на 97.4 FM. Баттл мнений.
1: Мы так с Володей не разобрались, кто из нас больше прокрастинатор, потому что эта тема актуальная, к сожалению, для современного человека. И пока вот мы откладываем все на потом, она, мне кажется, будет...
2: До 50-50, Вик.
1: Ну, я не знаю практически таких людей, которые каждый день продуктивные, которые каждый день выполняют задачи.
2: Прям копать от меня и до обеда, да?
1: Да, от и до. Я преклоняюсь, если вы действительно такие.
2: Ну, есть же, возможно, мы их просто не знаем.
1: Да, просто они в творческой сфере вращаются.
2: Да, не услышали нашу программу, поэтому написали нам абсолютно другие люди, которые, кстати, очень заценили сегодня наш юмор и, да, я могу сказать, и тему нашего сегодняшнего вечернего батла.
1: Ну, вот Лена написала: «Я сегодня полдня на работе выбирала пуховик на зиму. На дворе август, но это же жизненно необходимо, правда? Зато отчет остался на завтра. Проголосовала за лень, надо быть честной с собой. Елена, я как человек, который знает, что зимний пуховик надо покупать в августе, вам ставлю жирный лайк. Вы потом, понимаете, сэкономил, заработал.
2: Да, вот, да,
1: да?
2: Ты правильно найдете говоришь.
1: Найдете эти
2: да.
1: деньги и пуховик, главное, чтобы он тоже остался. А то, получается, вы выбирали, работу не закончили и пуховик не купили. Вот это вам дизлайк тогда. А пуховик купили, нормально.
2: О, все, тема. Нашли женский разговор.
1: Да.
2: А знаешь, я тут нашел тоже человек, который, в принципе, чем-то даже немножко на меня похож. Он говорит: ребят, я так долго откладывал ремонт в ванной, что плитка, которая вышла из моды 10 лет назад, сейчас снова стала винтажным трендом. Вот она, польза прокрастинации.
1: Не знаю,
2: Игорь,
1: это не польза.
2: Спасибо.
1: Это не польза, потом дорого квартиру не продашь.
2: Неправда. Сказали только свежий ремонтик. А это вот, понимаете, это ностальгия, это бабушкина плитка.
1: А ты знаешь, что дизайнеры по вот ремонту могут определить год этого ремонта.
2: Серьезно?
1: Да, по фотографиям. Поэтому тут очень опасно. Анна написала: мы откладываем не только дела.
2: Давай.
1: Я 3 года откладывала поход к стоматологу, боялась и тянула. В итоге вчера отдала за лечение сумму, на которую можно было слетать в отпуск. Люди, не прокрастинируйте на здоровье, это очень дорого.
2: Ну, вот это глаз, действительно, совести. Потому что вот это вот возглас того, что когда-то все-таки что-то прорвется, правильно?
1: Да, ну и плюс мы те люди, которые до сих пор боимся стоматологов, хотя уже все шагнуло далеко вперед.
2: Вот я безумно боюсь.
1: Все их боятся.
2: Я в обморок сразу. Я не боюсь ничего там, но вот...
1: Мы не боимся вообще узнать, какая погода будет завтра.
2: Кстати, об этом буквально через несколько минут.
0: Легко и спокойно, как дома.

0: Новое радио. О погоде.
1: По информации Белгидромета, завтра на территории нашей страны синоптики обещают небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 7-13, максимальная днем от 18 до 24.
2: Минск на эту ночь. Вот такие обещания. Плюс 9, плюс 11, северо-западный ветер, переменная облачность и без осадков. Днем же ожидается температура плюс 18, плюс 20, северо-западный ветер, переменная облачность и без осадков.
1: Прощаемся с вами до завтра. Обязательно включайте с 17 до 20.00 ваше любимое «Как дома» шоу. Ну и остатки вечера проведите в кругу самых близких людей. Для вас этим вечером работали Володя Николаевич
2: и Вика Красовская. Всем хорошего настроения. До завтра.
1: Пока.

0: радио. Реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: В чем сила, брат?
3: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
2: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
4: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
5: Истина в Минской правде.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

В ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно ясно, без осадков. Ветер умеренный. Минимальная температура ночью составит около 12 градусов выше нуля. Днем от 14 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

В ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно ясно, без осадков. Ветер умеренный. Минимальная температура ночью составит около 12 градусов выше нуля. Днем от 14 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВ Радио.

радио.

В ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно ясно, без осадков, ветер умеренный. Минимальная температура ночью составит около 12 градусов выше нуля, днем от 14 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

В ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно ясно, без осадков, ветер умеренный. Минимальная температура ночью составит около 12 градусов выше нуля, днем от 14 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

Новое радио.